0: всегда с уважением отношусь к вежливым людям, но мне кажется, привечать кого угодно в связи с врожденной вежливостью им все же тоже не стоит. Вдруг потом грусть прибьется, а потом глядишь и, не знаю, ипохондрия подтянется. Я уж о депрессии не говорю, поэтому давайте уже так. В пределах песни поприветствовали меланхолию, все, проехали, забыли. Александр Воробьев на Русском радио. В начале свежего музыкального часа. Дальше Джонни и руки вели. Что там с ногами, не знаю. Видимо, придется акробатические номера внедрять в жизнь. Есть группа «Фабрика», я смотрю, девушка русская. Гости из будущего подтянутся с треком «Он чужой» и «Невыносимая». Вячеслав Макаров на Русском радио. Тоже ведь наверняка не со зла. Всем-всем-всем желаю отличного настроя. Мы тут пережидаем. И вы, по всей видимости, вам вступление в «Добрую ночь». Но если не хотите, можете не ложиться. У вас уже утро доброе, рабочее, вам его. Конечно же, как всегда, продуктивному, в противном случае, зачем туда вообще на рабочее место перемещаться. Вам желаю добрейшего дня, приятного аппетита вам и доброго вечера вам персонально. Я Дмитрий Лебедев, планирую остаться с вами и наверняка останусь до 7 утра между песнями.
1: На Русском радио.

0: Не кислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру. 12+. Мобильное приложение русского радио.
3: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги,

0: И в очередной раз меня разочаровала Алиса. Я тут подумал, введу-ка я. Спрошу, задам вопросик, на что именно хотят заморочиться девушки. Ну и, разумеется, Алиса ответила, что у каждой свои заморочки. А то я не знал. Конечно же, в начале отношений все держат наготове дихлопоз, а потом, спустя какое-то время, познакомиться с каждым тараканом, разумеется, своего партнера. Так что ничего не выйдет, никто никого не переделает, заморочки так и останутся своими. Надо свыкаться или эти заморочки поддерживать. Правда, вот Алиса еще пишет, что девушки могут погружаться в размышления, как выстроить общение с парнем. Ну да, чем не заморочка. Наверное, почти об этом отпетые мошенники только что на волне русского радио. Парни вообще не заморачиваются, так тоже считают девушки. Собственно, все о них прекрасных. Что касательно нашего с вами дальнейшего, здесь снова очаровательная представительница народонаселения. Юлия Гаврилова. Песня называется «Тихий шепот», хотя поет довольно громко. Голосище, ух, московская ночь, от Данка. Вот, пожалуй, мужская заморочка. Погонять по Москве, пока нет пробок. Ну и отлично, так тому и быть.
1: На русском радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Макароны по-флотски – это тоже морепродукты? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да кто же спорит? Конечно же, встретимся. И даже, может быть, где-нибудь на территории шутки. Все исключительно зависит от вас. Если вы шутник или шутница, то почему нет? Можно попробовать свои силы. Придумали шутку? Присылайте ее на сайт Русского радио, русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Их авторы, конечно же, получат подарок. В качестве подарка обозначены эксклюзивная футболка с текстом вашей шутки. Мне кажется, это круто, потом будете ходить и полной грудью подхихикивать над собственной шуткой, разумеется. Все подробности на нашем сайте, еще раз, русрадио.ру. Я в вас верю.
1: На Русском радио.
0: И сегодня у нас с вами четверг, поэтому подвибрировать не стоит. Не понедельник какой-нибудь, да пятницы рукой подать. Так что желаю вам отличного, продуктивного дня. Вам, конечно, уже вечера, но в скором времени уже кому-нибудь пожелаю и доброй ночи.
2: Я тебя так скажу.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS 77-53.

и 747 от 17 апреля 2013 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

0: Называлась память. И если у вас кусочек отбило, это не беда. Все что-нибудь забывают. Мы на русском радио и напомним вовремя, и уж поддержим совершенно точно. Если не смогли помочь, поддержим музыкально. По крайней мере, так веселее. Особенно, если это сделать аккуратно, нежно. У Валерии наверняка получится. Не в первый раз. Первый раз был, не помню в каком году, а вот нежность моя, которую вы услышите, это уже разлива 2020 года. Все нормально, так называется песня от Вадима Преснякова «Дотянуться до солнца». Хорошо знакомые всем группа «Монокини», а также Наташа Подольская и Регина Тодоренко с новой песней «Подруга». Ну, как с новой? Наверное, недельки две уже успели послушать, вероятнее всего, притерлись и, скорее всего, вам понравилось. В конце концов, кто-то утверждает, что женской дружбы не существует, это утверждают все, кроме женщин, а иногда и сами женщины. А я вот убеждался в своей жизни много раз, что на самом деле иногда подруги ведут себя значительно круче, чем даже друзья. 4.05 на наших русскородийных. Всем-всем-всем желаю отличного настроя, продуктивного четверга и русского радио как можно больше. Все самое лучшее вам.
1: На русском радио.

0: радио.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
2: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
1: «Крылатая» с Довлатовой на русском радио.

0: вернуться.
1: Ну вот я как раз сегодня обещал вам просветить, когда же все-таки закат навигации. Погуглил, посмотрел, оказывается, точной даты нет, но в принципе сезон обычно закрывается в ноябре. А это нас и должно больше всего волновать, если вы мечтали в этом году летом прокатиться на речном трамвайчике, ну или на каком-нибудь другом судне. Самое главное ключевое слово «прокатиться», то возможность еще имеется. Ловите теплые солнечные деньки, таковые, надеюсь, еще случатся, ну и вполне возможно при наличии-то какого-нибудь водного пространства. В Москве это, разумеется, водохранилище под названием «Москва» же, да, у нас разнообразие не поощряется. Была бы наша воля, все бы Москвой назвали, не знаю почему. 4.32 на наших раскрадийных. Всем по-прежнему шлю большущий привет. И да, хочу, чтобы у нас все с вами было хорошо. И несмотря на то, что в большинстве городов-героев вещания Русского радио ночь уже закончилась, но, во всяком случае, покидает нас окончательно, пока не светает. Хочется надеяться, что она что-нибудь вслед нам еще приятное бросит. Нюш на эту тему, корни появятся с песней «Плакала береза», а также перемены от «Красиво» от «Мота». Наша ближайшая, любимая на Русском радио.
2: На Русском радио.

0: только любимая. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Взрослая жизнь – это вечная попытка заснуть ночью и не заснуть днем. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: не знаю, как у вас, а у меня как в песне. Мама до сих пор после выпуска новостей смотрит прогноз погоды. Хотя я и говорю, мамуль, ну, мой телефонообразный аппаратик показывает точнее. Она да-да-да, послушает то, что я ей скажу, и все равно потом проверяет. И если вдруг показания не сходятся, конечно же, в пользу любимого телека. Не знаю, синоптики. Вы мне маму испортили, но не сломали, конечно же. Мама у меня крепкая. Большущий ей привет, и мамуль, прости, что сдаю государственные секреты. Но, тем не менее, так обстоят дела. 4.47 показывает наше, у нас светлеет постепенно за окном, пробок еще нет. Красота, хотелось бы сказать, кстати, и дождя до сих пор нет. Хотя синоптики обещали, если не будет, я на них не обижусь, уже привык. Если будет, ну, не знаю, накаркали, значит. Всем-всем-всем передаю большой привет, доброе утро, доброго дня и доброго вечера вам. И от Русского радио в целом, и от меня, Дмитрий Лебедев, зовут до 7 утра между песнями в вашей компании. Все у нас будет хорошо. С четвергом!
1: На Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: «Русское радио» представляет «Русрадио.ру» – сайт «Русского радио». Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. «Русрадио.ру» – дарим отличное настроение.

Ну, само собой по себе, конечно же, в цветных снах нет ничего плохого. Я бы даже сказал, усматриваю некоторую норму. Но если вы вдруг заподозрили неладное, что, мол, сны у вас регулярно цветные, играют всеми красками на земле, а вот ваше лицо в пределах сна всегда как кремлевская елка. Сине-зеленого цвета, зимой и летом. Вот с этим нужно уже что-то делать. Простым умыванием, конечно, ситуацию не исправить. Поэтому рекомендую вам, безусловно, побольше отдыхать. Осталось-то всего пару деньков. Расслабьтесь уже как следует, я в вас верю. И даже вашим родным и близким наказываю какое-то время вас не беспокоить. Надо выровнять и цвет лица, и в целом общее самочувствие. Но сегодня нужно быть бодреньким во что бы то ни стало. Четверг нынче, до пятницы рукой подать, до выходных двумя руками. Поэтому держимся, продуктивненько работаем под музыку русского радио, и все у нас будет хорошо. Может быть, даже вторая юность. Откуда мне знать? Как там 45? Про мужчин такого нет, а я, соответственно, лоббирую интересы обоих полов. Поэтому оставим присказки, просто юность и просто группа Добро. Джелагония следом, девочка плачет, а также группа Непара, Денис Клявер и Юлиана Караулова. В самое ближайшее время на русском радио. Доброе утро. На русском радио. Звук пос...

0: Но если вы сами решили ответить себе на вопрос, вы слышали Юлиана Караулова, вполне себе подытожила, что все, что она перечислила, просто так. Ну, не знаю, не знаю, стоило ли все это, всего лишь тепла хотелось. Вместо того, чтобы теплые портки, ну, знаете ли, как-то еще утеплиться, вы выходите в чем-то совершенно прекрасном, но абсолютно неутепленном. И потом отсутствие тепла заканчивается вот такими вещами. Ай-яй-яй, хочется сказать, отечественный вам, ай-яй-яй, я бы даже вставил. Ну да ладно. Опять же, к Юлиане Карауловой, безусловно, отношусь с большой нежностью. Немало песен появилось и зимних, и летних, и весенних, и новиночка крутится на русском радио. В общем, не буду больше приставать. Просто, даже не подытоживая, оповещу вас, что у нас будет в ближайшее время. Сергей Лазарев появится, будет ориентироваться, не как я обычно, в разные стороны, как пуганый. Нет, по компасам, значит, довольно точно. Маршрутка, здесь же водитель разберется, Айову представит, гости из будущего будут «Беги от меня» и уеду от Стаса Пьехи в самое ближайшее время. Хотите знать, что у нас из новиночек? «Мое» называется, от Марго. Я желаю вам, конечно, всего самого наилучшего. Не теряйте улыбчивого настроя, и все обязательно приложится.
1: На русском радио.

Вот всегда у вас так, у девушек. Если мы что-нибудь замутили, вы обязательно будете докапываться, почему. Искать причины и, возможно, даже подвергать их сомнению. Мы вообще не спрашиваем, если что.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Ну, тут уж ничего не поделаешь. Если милая зовет, надо идти. Куда бы ни направлялись. Даже в гости к подруге, потому что ваша милая решила, что вы теперь будете дружить с семьями. Вас, конечно же, никто не спрашивал. И более того, если милая даже не зовет, а напротив, вместе с мусором вас выпроваживает, тоже лучше вынести вовремя. К чему вам неприятности, особенно, ну нет, уже не в середине недели, хотя я считаю плохо, с меня все взятки гладкие. Пусть будет середина, четверг, нормально. 5:46 на наших раскрадинах. Впрочем, выходные тоже не ссорьтесь. Мне кажется, когда чудо присутствует небольшое, лишать его в обстоятельствах одной квартиры совершенно точно не стоит. Потому что когда легкость пропадает, когда бабочки разлетаются везде, а уже не проживают там, где Полина Гагарина заявляет, это уже, конечно, отношение так себе. А я хотел бы, чтобы у вас все было очень и очень круто. Любви вам и счастья, конечно же. Ну и здоровья, вне всяких сомнений, как вам, так и вашим родным и близким. Ну а бабочки здесь на Русском радио на месте. От Полины Гагариной прямо сейчас. Конечно же, всем желаю и раннего утра, и не раннего, и дня, и вечера. Самое главное, чтобы доброго.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. А кино про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Ну, не знаю, не знаю. Может быть, девушки, конечно, много нас талантливее, но, если честно, я и с обычной-то уборкой не очень справляюсь. А уж стирать неприятные воспоминания из головы – это все равно, что со шваброй, например, пытаться залезть под плинтус. Не просто неудобно, но и абсолютно непродуктивно. Как вы это делаете, я не знаю. Мне кажется, что плохие воспоминания, ну или как минимум так себе воспоминания, из головы просто так не убрать. Даже метод любимых грабелек не срабатывает. Даже если вы наступаете на них на регулярной основе, набивая себе или микросотрясая голову вместе с прической. Нет, никуда не девается. Так что выход один. Просто хорошие воспоминания плодить в голове. Тогда и удалять ничего не нужно будет. Сегодня, мне кажется, подходящий день, чтобы что-то прекрасное оставить в своей любимой головушке. Но если и сейчас не получится, может быть, найдется добрый человек и поможет каким-то образом. В общем, идем на голос. Возможно, и впрямь нужный вариант. Юлиана хотел назвать. Нет, Юлия Савичева. На русском радио и песня от его голоса. Луиза, свежий трек от Филиппа Киркорова, Владимир Пресняков с бабочкой и мотыльком, а также появится группа «Серебро» и Дмитрий Маликов. И это только самое начало этого часа. То ли еще будет. Я с вами до 7 утра. Зовут Дмитрий Лебедев. Желаю вам улыбчивого настроя и, конечно, отличного дня.
1: На русском радио.

0: Ну, многоточие — это не всегда плохо, потому что это все же перспектива на будущее. И что там будет вместо этих многочисленных точек, решать, разумеется, вам. Но если, как у Влада Соколовского, все уже обесточено, то хоть бы не в самолетике, потому что с этого года ввели еще одни правила, на этот раз строгие, по поводу пару банков. Если что-то обесточено, зарядиться не получится. Так что давайте уже заранее, и отличных вам полетов, если собираетесь. И если даже не собираетесь, состояние 6 часов и 27 минут вполне может быть летящим. Привет! Собирайтесь на работу, приводите себя в порядок и подтягивайтесь к здоровеньким и продуктивным людям. Вот к вам, например. Вам добрейшего дня, доброго вечера вам, ну и доброй ночи вам. Вы у нас совсем уже окончательно с опережением, но мы всегда вас помним. Улыбаюсь и машу, как всегда, до 7 утра, выполняя собственные обещания, появляюсь между песнями, и дальше монокини с песней тикает. И раз уж такое дело, не могу не сказать, сколько у нас столицы натикало. 6:28, аккурат, в скором времени откланяюсь, но прежде жду Андрея Макеева, мы тут еще успеем пообщаться. Также впереди Анна, Асти и Дима Билан, свежайший эпилог, и появится Ёлка и группа «Руки вверх». Все это вам.
1: На русском радио.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦТЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: От меня никакой пользы. Зато одно удовольствие. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: И все же не всегда удается отложить дела. Вот Андрей Макеев явно хотел, но у него не вышло. Оказался здесь в моей компании уже. Андрюш, привет, доброе утро.
1: Привет, доброе утро. Откладывал, но, понимаешь, сами дела меня нашли и привели сюда.
0: О,

0: Ой, заначки такое дело. Откладывай, не откладывай.
1: А... Да. Все равно находится, что
0: вот
1: самое главное.
0: Вот именно. Придут, найдут, натопчут. Я вот тебя хотел спросить просто в связи с этой песней. Ты вот таких людей встречал или я такой наблюдательный? Когда вот человек идет, и вроде как ему нравится жить, а такое впечатление, что сдерживается.
1: Слушай, я такого человека сегодня в зеркале видел. Я думаю, что ты же... Что ты жалуешься? Ты его сегодня тоже видел. Это я.
0: Ты чего на мои мягкие намеки так сильно реагируешь? Я тебя и имел в виду.
1: А, вон что. Ну, слушай, я пока еще не проснулся, поэтому ты уж меня прости, что я вот так вот все.
0: Ничего, сегодня... ничего. Если я... умывальник кривой на тебя не обидится, то с меня все взятки гладкие.
1: Я за 15 минут обещаю раскачаться и уже быть как штык уже в 7 утра здесь в эфире. Работать как нормальный человек, а не как сейчас. Вот я,
0: ловлю, знаешь, на мысли. У меня уже палки в руках. Лыжи навострил. Оставлю. Я поздравляю тебя, приятной компании, да?
1: Спасибо большое, да. Тебе хорошо доехать или куда-то там, или дойти, или доплыть, что там будешь делать.
0: Пока.
1: Пока.
2: На русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Инфляционные ожидания граждан в августе оказались ниже 14%. По данным Центробанка, показатель за месяц сократился на 1 процентный пункт, причем наблюдаемая инфляция снизилась примерно на столько же, до 14%. ЦБ говорят, что такую оценку дают в том числе граждане без сбережений. Инфляционные ожидания населения – это один из основных факторов, который регулятор учитывает в решении по ключевой ставке. Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина, а топливо продали с нефтяной базы в Мурманской области. С минувшего июня в России начал действовать демпфер для бензина из-за рубежа. Такую меру правительство приняло для снижения дефицита топлива. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия уже начала импортировать горючее. СМИ пишут, что топливо сейчас в наличии только на четверти российских АЗС. Минздрав подготовил новый стандарт помощи при гепатите D. Как пишет парламентская газета, увеличился срок лечения до 1 года. В список обязательных диагностических процедур включили больше анализов и исследований, в том числе УЗИ, МРТ, КГ. Также утвержден перечень врачей.

0: и которых пациент должен посетить в обязательном порядке. Помимо инфекциониста и эндокринолога, необходима консультация психиатра. Это связано с тем, что интерфероновая терапия может влиять на психическое состояние. В Минпросвещении рассказали о дополнительных каникулах для первоклассников. Учебный год будет короче на неделю, они смогут больше отдохнуть в середине третьей четверти в предстоящем феврале. В методических рекомендациях ведомства указано, что дополнительные каникулы позволят учащимся первых классов легче адаптироваться к учебе. Учебный год в школах начнется через две недели, завершится к 26 мая. На этом пока все. Далее в эфире Андрей Макеев.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Летнее утро с Андреем Макеевым.
3: Здравствуйте всем, рад приветствовать вас каждого в компании Русского радио, в наши музыкальные, собственно, я обнимаю и желаю вам хорошего начала этого четверга, что волшебное слово четверг, дорогие друзья, представьте себе, что фактически мы уже всю с вами рабочую неделю одолели, но остается совсем чуть-чуть поднажать, и все будет обязательно хорошо. Поднажимать будем под музыку, естественно, группа «Градусы» у нас на горизонте, «Жасмин» открывает нам новый музыкальный час, поехали, газ!
4: Как незаметно

0: Рядом с группой «Градусы» замедляется время, это первый вариант. Ну и в пробках московских также чувствуется, что время движется медленнее. Трафик пока оценивается на 1 балл. Яндекс.Карта сообщает, что очень сложно двигаться в эти минуты по внутренней стороне МКАД от 99-го километра до Щелковского шоссе. Здесь вы оставите около 20 минут. И также загружена еще раз внутренняя сторона МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.

Ну, у кого что есть. Кто говорится, чем богат, тот, собственно, и воспевает. Дмитрий Колдун в эфире Русского радио поет сам же про свою же музыку. Уверен, что у вас есть также свои богатства, которым вы умеете, во-первых, восхищаться, и если надо, пользоваться, естественно.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.
3: Мобильное приложение русского радио.
4: Русское радио.
3: В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
6: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Топ-5 покупок месяца.
10: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: А мода C5. Добавить стиля.
10: JQJ7. Впечатлить друзей.
9: А мода C7. Собрать взгляды.
10: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
9: А выбрать нужно только одну?
10: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Eastman.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774.

0: 4-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Если не вставать с утра на весы, то одной плохой новостью будет меньше. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Мишель в эфире Русского радио. Старается так, чтобы мы все себя почувствовали немного, как будто бы на малиновой луне. И даже если вы не представляете себе, что это такое, вот этот саксофон, который звучит на всю страну, не побоюсь этого слова, мне кажется, лучше всего исправляет эту проблему. Мы все себя чувствуем уже где-то на какой-то непонятной стране, но с другой стороны, именно благодаря этому можно, благодаря этому состоянию, посмотреть немножко по-другому на свою ситуацию, на свою жизнь, может быть, даже сделать какие-то выводы и понять, как двигаться дальше. Движемся дальше под музыку. Гости из будущего вместе с нами на русском.

знаете, не хочется показаться суеверным, но тем не менее, со словом «последний раз» лучше лишний раз не играться или хотя бы ставить какие-то условия, что в последний раз где или в какой ситуации. Последний раз перед выходом из дома, например, последний раз, например, в этом отпуске танцевать и обязательно будет следующий. Главное, чтобы так или иначе подразумевалось какое-то продолжение обстоятельств и жизни, и всего остального, но только уже в других условиях и более-менее, и даже более лучше прекрасных, чем то, что есть прямо сейчас. По крайней мере, мы все с вами к этому стремимся в эти минуты под музыку русского радио. Будем танцевать далее под новую песню «Сивиль Артик и Асти». Нам тут готовится ее представить. И группа «Серебро» также совсем скоро. Оставайтесь на русском.

0: кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Топ покупок месяца.
0: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
0: JQ J7. Впечатлить друзей.
4: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Камера, мотор, начали!
6: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Гипермаркет «Офис Маг».
9: Звонок для учителя.
10: А «Офис Маг» для родителя. В гипермаркетах «Офис Маг» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
11: Экономьте с «Офис Маг».
12: ООО «Офис Маг» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
17: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
19: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
20: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
21: А что, если родительских собраний никогда не существовало? А родители просто уходили веселиться, пока мы драили всю квартиру. А? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: нужно ничего усложнять. Вместо тысячи слов лучше просто бери и дари ей бриллианты. Это Сивиль и Артик Асти в эфире Русского радио. Новинка повышенной ценности, так и называется, бриллиант. Это все вам от чистого души, от чистой души, от чистого сердца. Просто этим утром, просто вот такие хорошие.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Ты мой обед.

0: Реклама на русском.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.

0: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс! Кар-прайс!
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
4: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство разработает программу восстановления складов, пострадавших от атак беспилотников. Газета «Ведомости» пишет, что Кабинет министров может ввести льготные кредиты и компенсацию затрат на ремонт и строительство новых объектов. Накануне президент поручил разработать меры поддержки для восстановления пострадавших складских и логистических комплексов. Больше всего от атак пострадали объекты «Вайлдберрис», общий ущерб не раскрывают. Минобороны предложили расширить функции МФЦ для оформления военных льгот. Согласно проекту правительственного постановления, многофункциональные центры будут принимать заявления от военнослужащих, гражданского персонала вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей. Через МФЦ они смогут попросить предоставления мер правовой и социальной защиты. Предполагается, что это повысит доступность социальных гарантий и компенсаций от Минобороны. Продажи подержанных машин в июле упали впервые за последний год. По данным Автостата, на вторичном рынке реализовали на 3% меньше автомобилей. Лидером остается «Лада». По мнению экспертов, сокращение продаж связано с нехваткой наиболее ликвидных предложений. Еще среди факторов – эффект высокой базы из-за повышенного спроса в прошлом году. В целом, как утверждают продавцы, ситуация будет стабильной, учитывая подорожание новых машин. Кубки России по футболу в пути РПЛ. Сегодня завершится второй тур группового этапа. «Балтика» сыграет с махачкалинским «Динамо». Накануне «Зенит» в серии пенальти победил «Крылья Советов». Также в серии 11-метровых ударов «Рубин» обыграл «Спартак». Это действующий обладатель кубка. Кроме этого, «Краснодар» со счетом 1-0 одержал победу над московским «Динамо». Следующий тур в пути РПЛ состоится через 2 недели. На этом пока все. Развитие событий менее чем через час.

0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
1: И пусть эти звездочки нам светят в течение всего этого дня просто так, потому что у них свойство такое внутреннее, они не могут не светить, я, конечно, имею в виду и про девушек, о которых пел Андрей Губин только что в эфире Русского радио, ну и вообще про всех тех людей, которые способны и настроение поднимать, и улыбаться, вот просто... как говорится, без причины, но тем не менее, потому что они светлые внутри, эти сами по себе люди. Ну и, конечно, музыка в эфире Русского радио добавляет света в нашу с вами жизнь. Александр Воробьев продолжает наше с вами летнее утро.

0: привет, меланхолия и московские пробки. 8 часов и 8 минут сейчас точное столичное время. 2 балла трафик, так оценивает его Яндекс.Карты. Сложно сейчас двигаться по внутренней стороне МКАД от Ясенева до Ленинского проспекта. Здесь вы оставите около получаса. И на внешней стороне МКАД еще одна пробка от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе. Примерная проезда здесь, ну, около 20 минут. По возможности объезжайте.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Реклама на русском. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

здесь даже к психологу не ходи, и так все понятно. Дело в том, что мы, конечно, все разные со стороны, кажемся все мы люди. Но в то же время, о чем поет Ираклий в эфире Русского радио, все друг на друга немножко похожи. И для того, чтобы солнце сияло внутри, тоже многого-то и не надо. Чтобы иногда какие-то слова приятные говорили, хотя бы здоровались люди, хотя бы иногда, да, чтобы не проходили мимо, если спрашивали, как дела, и задавали какие-то вопросы. Это вообще прекрасно. Если говорить какие-то хорошие слова, давали бы деньги, давали бы подарки просто так, и не обижали. Все, больше ничего не надо. Валерия Дали на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Для меня день знаний наступает в августе, когда я узнаю, сколько стоит собрать ребенка в школу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ну вот они, слагаемые состояния полета от группы «5 утра» и Вани Дмитриенко в эфире Русского радио. Ну что, цветы подарил, комплименты сказал, песню классную послушал в эфире Русского радио. Ну и вот, собственно, залог хорошего начала дня. Чего вам и желаю. И желаю, чтобы, если у вас действительно сейчас вот что-то такое вдохновляющее случилось в вашей жизни, чтобы это состояние полета с вами сохранялось как можно дольше, чтобы никто это состояние полета, извините, не обламывал. Ну и чтобы оно продолжалось бесконечно долго и с соответствующим настроением под музыку Русского радио. Оставайтесь вместе с нами. Дмитрий Маликов у нас впереди, и «Блестящие» уже сейчас полетели.

если, да, это тоже решение проблемы, когда все не так идет на твоем пути, то нужно сделать так, чтобы ты в какой-то момент плыл где-то по небу обгоняя облака. Ну, конечно же, разумеется, здесь какое-то путешествие, которое, естественно, добавит ваших впечатлений в вашу жизнь новых и позволит по-другому посмотреть на вашу жизненную ситуацию. Поэтому в любом случае опускать руки не надо, просто нужно дождаться того момента, когда можно будет сесть и улететь куда-нибудь, или уехать, или просто пойти что-то посмотреть где-то за городом. Я думаю, что есть очень много классных мест, которые вы пока еще не видели, поэтому если рядом с вами есть коллеги, вы можете с ними, кстати, вопрос обсудить, и, может быть, на какие-то варианты вам набросают. Ну, а, конечно, музыка в эфире Русского радио также добавляет свои впечатления, свежие, новые, классные, или что-то мы вспоминаем тоже под нашу музыку. Дима Билан и Мари Краймбери появятся совсем скоро. Группа «Чай вдвоем» также готовится вас порадовать, и Юлиана Караулова уже здесь.

0: Реклама на русском.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были.

0: потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Дбанк.ру. Алтыбанк 0+.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountgeta.t2.ru.
8: Камера, мотор, начали!
9: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
10: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
11: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
20: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
22: В ленте.
23: Женщине нужно звонить два раза подряд, чтобы она нашла телефон и чтобы ответила. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: все-таки они друг друга нашли. Это Тима Билан и Мари Краймбрери в эфире Русского радио. Насколько я понимаю, это первый их дуэт. Потом у них еще и еще были совместные работы. Надеюсь, что, в принципе, они нас еще не раз порадуют какими-то новыми своими творческими находками. Поэтому здесь, в том случае, когда, видите, пара говорит, что мы друг другу не подходим, тоже как пример, мы друг другу не подходим, на самом деле, возможно, все совершенно наоборот. И, возможно, это, кстати, вашей ситуации тоже касается. Вы с друг другом хорошо сочетаетесь, и вместе с вами хорошо сочетается музыка в эфире Русского радио.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.

0: Реклама на русском. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Ваш карт. Наш прайс! Карпрайс!
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. Карпрайс. Купим любое авто.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
3: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
4: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство пообещали, что в ближайшее время ситуация с топливом улучшится. Вице-премьер Александр Новак заявил вестям, что скоро завершится ремонт на некоторых НПЗ, они возобновят работу. Накануне президент сообщил, что критических последствий от атак ВСУ на заводы нет, хотя они и наносят вред. Новак заверял, что в России достаточно мощностей для переработки топлива. Тем не менее, как пишут СМИ, бензин сейчас продают только четверть российских АЗС. Центробанк хочет запустить расчеты в цифровых рублях с другими странами. В ЦБ заявили, что зарубежные партнеры должны внедрить такую платформу и быть готовы к сотрудничеству. Регулятор утверждает, что переговоры уже проводятся. Полноценное внедрение цифрового рубля в России запустят в сентябре. Сейчас национальные цифровые валюты используют всего три страны. Это Ямайка, Багамы и Казахстан. Минздрав добавит в скрининг младенцев новые наследственные заболевания. Среди прочего, детей будут обследовать на миодистрофию Дюшена. В ведомстве заявили РИА Новости, что список расширят в следующем году. По данным Росстата, в России 700 тысяч детей имеют инвалидность. Это число ежегодно растет за счет высокой выживаемости младенцев при родах. Кроме этого, внедрили неонатальный скрининг, который позволяет раньше выявить заболевания. Опрошенные россияне назвали самых успешных бизнесменов среди героев литературы. Как пишет ТАСС, лидирует Остап Бендер с результатом 18%. Далее следуют Воланд и Павел Чичиков. Причем каждый десятый респондент не хотел бы вести бизнес с Бендером. 17% были бы готовы поработать с профессором Преображенским. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: Приветствую всех вас в очередной раз в эфире Русского радио. Безусловно, поддерживаем все ваши мечты и желания, которые, возможно, прямо сейчас крутятся в вашей голове, вертятся, и какие-то планы, которые вы строите. Если у вас есть желание услышать русских перцев, это желание исполнится у вас буквально через полторы недели. Ребята в отпуске. Но если желаете услышать группу «Руки вверх», вот они вот прямо сейчас. Пусть все желания исполняются так же быстро.

0: 9:09 точное московское время. Трафик в столице есть, конечно же, без пробок никуда. Без пробок Москва, не Москва. 3 балла прямо сейчас оценивается так. Ситуация с дорожной ситуацией в столице. 3-е транспортное кольцо загружено на внутренней стороне. Яндекс.Карта сообщает, что очень сложно двигаться от Автозаводской улицы до Кутузовского проспекта. И на внешней стороне МКАД пробка от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе.
1: Реклама на русском. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: За что я люблю на клавиатуре букву «С»? За то, что она всегда остается самой собой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

после такой песни только горько кричать, естественно, тем, кто сегодня сочетается вместе и создает новую ячейку общества, как говорится. Ну и, конечно же, поздравляю тех, кто действительно сегодня отмечает годовщину своей свадьбы. 20 число, 20.08.2026 года сейчас у нас на календаре, поэтому, если есть кого поздравить, пожалуйста, не забудьте сегодня. Можете что-то подарить обязательно, ну, все, что соответствует дате. Ну, а музыка лучшая для вашего праздника, как всегда, на Русском радио.

0: Группа масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные. Народные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Демикс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Ужин при свечах – это не только романтично, но и экономно. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Это хорошо, и так и надо, когда у тебя есть какое-то желание, и вообще есть что сказать людям вокруг тебя, лучше это действительно произнести, чем все остальные догадывались. Сергей Лазарев в эфире Русского радио. Спасибо им большое за прямолинейность. У девушек, конечно, немножко по-другому, они все говорят так немножко заувалированно, но главное, что тоже говорят. А дальше нам приходится разгадывать все эти смыслы, которые в их словах есть, в том числе и в песне Маши Вебер на Русском радио. Новинка называется «Поставь на стоп». Ты не

0: Действительно, звучит смешно. Кажется, какой у русалки может быть горе. Но группа «Гости из будущего», я уверен, что прекрасно знает, о чем они поют. И, в принципе, если немножко войти в положение, как говорится, то всегда в любой ситуации, даже если касается Ундины, всегда есть какие-то проблемы, которые приходится решать. Пусть они нам недоступны, но, тем не менее, они все равно есть, не говоря уже про каждого из нас. Поэтому будем эти моменты всегда учитывать. Если вдруг у кого-то, пусть не русалки, а другого, любого человека вдруг с настроением что-то неважно, значит, есть какая-то проблема, которую можно и нужно решить. И, может быть, ваше участие просто в этом необходимо. Ну, а наше музыкальное участие здесь я вообще ничего лишнего не говорю. Здесь все очевидно и понятно. Без нас никак, вообще никуда. Русское радио всегда помогает музыкально для всех, кто находится в нашей музыкальной компании, в том числе и русалкам. Всем отдельный большой привет. Группа Hi-Fi и Владимир Пресняков для вас, в том числе, готовы составить компанию и готовы вас повеселить.
1: Реклама на русском.
2: Камера, мотор, начали!
1: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос». Вкус!

0: Заботьтесь, Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона.

0: 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: принципе, другие признаки тоже показывают о том, что мы можем представлять собой живые организмы. Но вот именно то, о чем поет группа Hi-Fi, «Я люблю, значит, я живу», это, конечно, говорит о качестве, о наполненности жизни.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.
0: А если туда привносить еще какой-то элемент игры в свой быт, в свою реальность, понимаете, не просто любить, а вот именно что-то еще вносить. Потому что чем больше каких-то украшающих моментов нашей с вами действительности, тем лучше жить, да? Ведь правда же? У нас Марфа прямо сейчас на русском радио внесет то самое, что нужно.

0: если забирать, то только туда, где светит солнце, по крайней мере, сегодня во второй половине дня. В Москве, например, обещают нам пасмурную погоду, будет дождь, на это также настраиваемся, если вы в столице остаетесь. Ну а прямо сейчас температура воздуха в столице плюс 19.
1: Реклама на русском.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
1: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Ваш кар...
5: Наш прайс! Кар прайс!
6: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
7: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
10: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Русское радио представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
12: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
13: Не демонстрируйте людям свое счастье. Не отравляйте им жизнь. Рекламная служба Русского радио 577.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба заявила, что половина регионов заключила соглашение о сдерживании цен на сахар. В ведомстве сказали газете «Известия», что такие договоры обязывают торговые сети временно зафиксировать стоимость товаров или установить предельные наценки. По данным Росстата, с начала года розничные цены на сахар выросли почти на четверть. В Минсельхозе утверждают, что это связано с сезонным увеличением спроса. Банки начали сокращать скидки и вводить надбавки к ставкам по рыночным ипотечным программам. Например, как пишет газета «Коммерсант», отменили скидку за быстрый выход на сделку при покупке готового жилья. Кроме этого, сократили бонусы за первоначальный взнос от 50%. С июля средние ставки по рыночной ипотеке держатся на уровне 18,5%. Отчасти это связано с тем, что ЦБ уже не так резко снижает ключевую ставку. Если спрос будет увеличиваться, то банки продолжат сокращать программы лояльности. Правительство не поддержало законопроект о запрете органам опеки направлять малолетних детей в больницы без медицинских показаний. Ранее такую инициативу выдвинули депутаты Кабардино-Балкарии. Они утверждают, что брошенные младенцы зачастую оказываются в медучреждениях, так как опека не знает, куда еще их пристроить. Однако в кабинете министров считают, что проблемы возникают в отдельных регионах, поэтому нет необходимости вносить поправки в федеральные законы. Международная ассоциация легкоатлетических федераций утвердила рекорд российского бегуна Владимира Никитина спустя 3,5 месяца. В мае он победил в Казанском марафоне, преодолел дистанцию 42 километра за 2 часа 8 минут. Как пишет ТАСС, с тех пор международная организация не могла ратифицировать достижения Никитина. Там говорили, что не было сертификата с результатом. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Макеевым.
1: Все это прекрасно, все, что мы сейчас услышали, начали час от группы «Винтаж». И действительно, когда ты идешь не благодаря, а вопреки чему-то, каким-то событиям, то это, и у тебя все получается, это, конечно, дает сил. Но предлагаю немножко поменять вот здесь полярность высказанной: жить не за зло, а во благо кому-то, чтобы действительно тебя люди ждали, в тебя люди верили, и благодаря твоим действиям, твоим усилиям, чья-то жизнь становилась лучше. Да, как музыка в эфире Русского радио тоже культивирует нашу с вами реальность. Филипп Киркоров, Олег Майами, продолжаем.

0: Реклама на русском.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Ладно, я спать. Мне завтра рано на будильник смотреть с недовольным лицом. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Ну, если, знаете, вы умеете не то что светить и радовать, а именно проявлять креатив в своем чувстве юмора, то это, конечно, конкретно касается вас, нашей инициативы и наших предложений. Нужно дерзать, нужно творить, пока есть время, пока еще август не закончился, нужно постараться заставить нашу всю огромную страну улыбнуться вместе с вами. Для этого, пожалуйста, придумайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Ну и лучшие из них, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев. Их авторам подарим в подарок эксклюзивную футболку с текстом, собственно, того, что придумали ваши шутки. Подробности читайте на нашем сайте.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама на русском.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

кто сейчас слушает Русское радио, Дима Билана, пожалуйста, принимайте эту инициативу. Можете даже сами начинать, пока вас никто за руку не возьмет. Сами начинайте отдыхать, сами начинайте двигаться как-то, сами начинайте поднимать себе настроение, а потом уже все остальные обязательно потянутся. Потому что там, где хорошо, там, где приятно, там всегда собираются целая куча людей. Поэтому если вокруг вас создается такая атмосфера и энергия, все обязательно подбегут, если вам вдруг конкретно нужны люди. Ну а для того, чтобы создать музыкальное настроение, для этого нужно, как всегда, Русское радио. У нас группа «Блестящие», прямо буквально через песню будет зажигать. Ну а конкретно обращение к Алешенькам будет вот именно прямо сейчас от Татьяны Куртуковой в эфире Русского радио. Делайте громче. Алешеньки, не Алешеньки, неважно, будет весело всем.

0: Но если прощаться с каким-то этапом в своей жизни, то только вот так. С сомбреро, с гитарой, с коктейлем, с людьми, которые тебя действительно поддерживают в этом стремлении, говорят, да ничего, нормально, все еще будет, все обязательно будет хорошо, и начнется какой-то новый этап жизни, который будет лучше, чем следующий, чем предыдущий, ну и может быть даже чем следующий, но неважно, он будет просто лучший. Ну и, конечно, обязательно с песней, обязательно с музыкой, без них мы свои мысли и свою жизнь, и вообще все, что происходит в нашей жизни, просто не представляем. У нас Бурито, совсем скоро у нас Слава прямо сейчас, и будем прощаться, возможно, с каким-то этапом жизни вместе с Александром Панайотовым.
1: Новая песня на русском.
2: Улетай, улетай, улетай.
3: Всем привет, это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Реклама на русском. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено.

0: Подробности на lada.ru.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Гипермаркет Офис Мак.
5: Звонок для учителя.
6: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с Офис Мак.
3: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
9: Категория 16+.
10: Зашел в магазин за хлебушком. Вышел с двумя огромными пакетами и без денег. Хлебушек, кстати, так и не купил. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: на самом деле список того, что нам нужно на сегодня, будет чуть-чуть побольше, чем то, что мы сейчас слышали в песне «Бурито» в эфире русского радио. Но «На двоих одна дорога» и «Облака» тоже в этом списке есть. Но так вот, чтобы день считался бы прекрасным, а чтобы день стал самым лучшим, здесь список прямо сейчас дополнит Николай Басков.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Утреннее.
1: Реклама на русском.
2: Милый.
3: А?
2: Ущипни меня.
3: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
3: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
3: Готово?
2: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщиком. Подробности на dsk1.ru.
5: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.

0: Лучи – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи – получи ключи в день покупки. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Русское радио представляет «Любовь Успенская». Большой сольный концерт.
5: На него я смотрю и понимаю, пропадаю я.
4: 20 августа. Москва. Зеленый театр ВДНХ. Золотые хиты. Море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. «Любовь Успенская». Билеты в кассах города. 12+. 12 ноября звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
6: Если не можешь изменить ситуацию, просто сделай вид, что так и было задумано. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Росстат третью неделю подряд фиксирует дефляцию. Это снижение потребительских цен. За 7 дней показатель сократился в среднем на сотые доли процента. В основном за счет подешевевших овощей. Заметнее всего снизилась стоимость капусты, картофеля, моркови и свеклы. Однако подорожали за неделю гречка, рыба, сахар, рис и подсолнечное масло. С начала года цены в России выросли более чем на 4,5%. Годовая инфляция по-прежнему превышает 6%. Сегодня завершается прием документов на бюджетные места в магистратуру, хотя, как сообщили в Миноборнауке, вузы могли еще раньше перестать принимать заявления. В ведомстве добавили, что приемная кампания на бюджет по программам бакалавриата и специалитета продлится до 29 августа. На платные места в бакалавриате, специалитете и магистратуре сроки приема заявлений вузы устанавливают самостоятельно, но не позднее 20 сентября. Роспотребнадзор зарегистрировал первый российский тест на гепатит Е. В ведомстве заявили, что набор реагентов способен обнаружить генетический материал возбудителя на ранних стадиях инфекционного процесса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания. Кроме этого, тест можно использовать для исследования объектов внешней среды, например, воды, продуктов и поверхностей. Аналитики подсчитали, сколько времени экономят женщины с детьми благодаря доставке. В среднем 2,5 часа в неделю, это примерно 140 часов в год. Как пишет РИА Новости, за последние 3 месяца услугой доставки пользовались 76% опрошенных женщин. В основном заказывают продукты, причем зачастую к доставке россияне обращаются, когда не хватает времени на поход в магазин, либо если необходимо купить тяжелые товары. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: В очередной раз приветствую всех вас в эфире Русского радио. Ну, знаете, мы здесь сэкономим ваше время и подберем самую необходимую музыкальную палитру для вашего дня, чтобы вы могли позволить себе что-то остальное и потратить сил на что-то другое. У нас Артур Пирожков открывает этот музыкальный час, группа «А-студио» впереди.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь, и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба русского радио 579-7799.

но все вполне себе логично и понятно. Все самое ценное в нашем сердце бережется именно для избранных людей. А избранный список, список избранных людей, конечно, у нас может быть совсем-совсем небольшой, но главное, чтобы он был, и вот для них и любовь, и все остальное. Ну, а всем другим, конечно же, ну что, улыбка, что цветы, если хотите, пусть без любви, но, тем не менее, цветы приятно. Но если станет грустно, можем для вас, например, и спеть. И Анна Семенович готова поддержать эту инициативу. Юлия Савичева, Сергей Лазарев у нас также появится совсем скоро в эфире Русского радио. Для вас с хорошим настроением, счастьем и с любовью.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.
3: Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона.

0: выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Ничто не вечно! Даже неудачный день длится всего 24 часа. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Итак, по кругу можно бесконечно гонять одну и ту же мысль, которая постоянно беспокоит нас, и в нашей голове она существует, и никак она не выветривается, ни в коем случае ее не выгонишь, пока у тебя не переключится внимание на что-то другое, и опять все это по кругу будет бегать. Почему-то вот нам нравится как-то жить, нравится задаваться одними и теми же вопросами, может быть, просто потому, что они нам сами по себе нравятся. Даже тут дело не в том, что нужно найти ответ на этот вопрос, а просто он просто нравится, просто хочется говорить и говорить его постоянно. Вот почему так работает, не объяснимо, вряд ли. Ну вот, с другой стороны, нам нравится узнавать себя в песнях, которые задаются такими же вопросами, и нравится их слушать. Это самое главное. Это «Русское радио», это Юлия Савичева только что была вместе с нами. NU дальше продолжает тему вопросов. Песня называется «Как же мы?». Ну а дальше мы после него немного потанцуем. Группа «Фабрика» также появится совсем скоро.

родится и тот вариант хороший. Родиться красивый или родиться любимый. Или как-то добиться своей жизни именно такого, что тебя все любили. По крайней мере, мне лично наблюдать приятно и за теми, и за другими, и за красивыми, и за любимыми. Особенно, когда это все сочетается вместе. Это вообще идеально. Это группа «Фабрика», как пример. Только что в эфире «Русского радио». Мне кажется, в принципе, кажется, достаточно. Но бывает такого, что хочется, чтобы еще что-то было. Чтобы такое удивительное такое было. Ну вот, пожалуйста, «Метеорит» вам от Юлии Михальчик. Мне кажется, ничего более удивительного сейчас мы представить не можем. Ну и давайте вот прямо сейчас этим и наслаждаться.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гипермаркет Офис Мак.
2: Звонок для учителя.
3: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
1: Экономьте с Офис Мак.
4: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Новая песня от Юлианы Карауловой про самолеты. Рекомендована даже тем, кто страдает аэрофобией, ну и всем остальным тоже. Список всех остальных прилагается, в том числе, в их числе, конечно же, Артем Сорокин.
1: Привет! Артем,
0: кому бы ты рекомендовал бы послушать эту песню?
1: Я бы рекомендовал всем, кто любит ездить на поездах, как я. Понимаешь? Да, чтобы хоть какое-то появилось желание полетать на самолетах, потому что поезда, на мой вкус, они гораздо приятнее, лучше, романтика, пообщаться с кем-то, кто-то на гитаре играет, здесь доширак заваривают. Потому что это коммуналка.
0: Хорошо.
1: Приятная коммуналка на сутки.
0: Согласен с тобой полностью. Есть даже у меня небольшой комментарий. Сейчас я напомню, как меня зовут всем. Мы тогда будем ждать от Юлианы Карауловой в следующий раз песню про поезда уже. Для таких, как ты. А пока, извини, Артем, ничего личного.
1: Пока самолеты.
0: Ничего личного. Жасмин, перепишу любовь ни тебе, ни мне. Просто, чтобы красиво просто закончить мою
1: смену. Хорошо, пока.
0: Артем Сорокин с вами остается. Я отправляюсь домой. Завтра также в 7 утра буду здесь.
1: Он ушел, но обещал вернуться.
0: Да, обещаю и вернусь.
1: Возвращайся!
0: Пока!

0: Реклама на русском.
1: А?
2: Ущипни меня.
1: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
1: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
1: Готово?
2: Ай!
0: Вам не приснилось? Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Расстройщик предоставляется застройщиком. Подробности на dsk1.ru.

0: праздник для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Русское радио представляет. Неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ. Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные танцы под открытым небом.
7: Если хочешь танцевать, танцуй.
6: 28 августа. Большой летний концерт в Зеленом театре. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 12+.
8: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал, Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
2: Русское радио представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
9: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже. 15+.
10: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минтранс предложил увязать поддержку регионов с оценкой работы общественного транспорта. В ведомстве заявили, что будут учитывать оценку стороны пассажиров. Критериями станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения, охват маршрутной сети. Предполагается, что регионы с высокими результатами получат больше денег на развитие общественного транспорта. Минпросвещение заявили, что конкурс на бюджет в колледжах вырос до 3 человек на место. Для сравнения, в прошлом году было 2 человека. В ведомстве отметили, что это говорит об уверенности молодежи в перспективах профессионального образования. Свыше 85% выпускников колледжей и техникумов выходят на работу сразу после окончания учебы. Всего от абитуриентов поступило свыше 3,5 миллионов заявлений, из них 75% на бюджетные места. Россияне в июне взяли рекордный за 2 года объем кредитов наличными. Банки выдали гражданам почти 490 миллиардов рублей. Это примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Газета «Ведомости» пишет, что средний размер кредита наличными достиг 216 тысяч рублей, вырос и средний срок кредитования до 29 месяцев. Банки снижают ставки по кредитам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку. В Москве сегодня к вечеру ожидаются дожди. В центре ФОБОС заявили, что дождевые облака придут с запада. Температура воздуха в столице будет не выше 23 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Предстоящей ночью также ожидаются кратковременные осадки. Завтра днем значение на термометрах не изменится, будет примерно 22 градуса. Ранее в гидрометцентре сообщили РБК, что москвичам пока рано готовиться к осени. В ближайшие дни будет типичная для августа погода. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Виктория Дайнеко, «Дыши», открыла новый час на русском. А ведь дышится сегодня гораздо легче, гораздо свободнее, чем вчера и позавчера. А все потому, что четверг на календаре, четверг с нами. Это приятно. Правда, многие вообще даже четверг не считают за день. Ну так, что-то такое, загораживающее пятницу. Так и говорят, сегодня не четверг, сегодня завтра пятница. Это правда. С чем всех нас немножко поздравляю. Ну что, почти доработали, почти дошли, скоро выходные, а вот это почти облегчит, как всегда, русское радио с помощью лучших, любимых, родных имен. С ними легче все переносится, легче работается, легче живется, ведь правда? Меня зовут Артем Сорокин, ставлю наши с вами любимые песни. Далее начнем мы с Дмитрия Маликова. Всем вам большой привет и доброго дня!

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу

0: 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Первый рабочий день после отпуска – это концентрат из понедельников. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

красавцы, идем в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Нет, совершенно не серое небо, не летная погода, а великолепная солнечная погода. Голубое небо у нас в столице. И вот пусть так дальше будет. 20 августа на календаре, через 11 дней 31 августа. Ну а после мы с вами будем делать вид, что нет никакого 1 сентября. Хотим, чтобы было 32 августа, 33 августа, 34 августа, 35 августа, 180 августа. Хотим продолжение лета. Ну потому что лето 2026 все-таки было какое-то мокрое, друзья. Правда, прохладно. Лето. Будем надеяться, что компенсация будет все-таки в сентябре, когда бабе лето. Поэтому вашему городу хорошей погоды. А из лучших песен у нас далее «Градусы» на русском радио.

0: русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба Русского радио 5-7.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ну, напишите в мессенджере своему сокровищу. Вы на работе, сокровище на работе или дома, или наоборот, сокровища на работе, а вы дома. И даже не нужно много слов писать, просто сердечко, просто эмодзи, обнимашек, и уже день пойдет гораздо приятней. А то, конечно, иногда бывает, с кем не бывает, что утром такие раздраженные, понаговорим друг другу всяких неприятных раздраженных слов, а потом разъезжаемся. В общем, за любовь, за восстановление романтики, за нежность, пусть даже таким вот электронным методом, сердечко в адрес любимого человека, и все пойдет иначе, день пойдет иначе.

Собственно, Таня, не плачь. Почему только Катя, не плачь? А Гена, не плачь? А Коля, не плачь? А Витя, не плачь? Только пару дней назад как раз дискутировали с моей второй половинкой, а имеет ли право мужчина на элементы печали, на некий такой период кризиса? Ну, как женщины обычно говорят? Нет, нет, нет, нет. Мужчина должен быть как камень, никогда не грустить, идти вперед как танк. Ну, а это в идеале, дорогие мои. Мы, мужчины, тоже все-таки живые люди. Всякое бывает, и расставание, и потеря смысла, и проблемы, и кризис, и как же важно, чтобы вот рядом была поддержка, и тогда восстанет из пепла мужчина и воспарит ввысь, и уже будет непобедим. Я так считаю. Русское радио вместе с вами, 12.37 в столице, у нас в продолжении уйма любимых песен, Бандерас, Мари Краймбрери, Максим прямо сейчас. Наверное.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты?

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
2: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
3: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
4: Категория 16+.
5: Оптимизм. Это недостаток информации. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: что, Columbia Pictures на русском радио. Очень даже уместная песня в четверг. А четверг обычно день кинопремьер. Может быть, даже собраться и пойти на какой-нибудь фильм сегодня. Ну, например, в российском прокате «Легенда о золоте скифов», «Семейный детектив» по книге Дмитрия Емца. «Мошенники» сегодня запремьерятся. Казахская криминальная драма, продолжение популярного сериала «Зоопарк», комедия с Евгением Чеботковым. Из зарубежных премьер «Жертва обстоятельств», сатирический триллер Романа Гавроса. «Параллельные истории», триллер Асгара Фархади с Венсаном Касселем, «Электрический поцелуй», французский ретро-ромком Пьера Сальвадори. Ну что, друзья, идите в кино, и мы пойдем в кино, и вообще давайте отдыхать. Тем более, что уже завтра пятница, а сегодня четверг, традиционный день кинопремьер. 12.49 в столице, Русское радио вместе с вами. Всем хорошего дня.
1: Артем Сорокин.

0: крепче, прижим нас поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама на русском.
2: А?
3: Ущипни меня.
2: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
3: Ай!
1: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
4: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
6: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
7: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Русское радио представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
10: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
11: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
12: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. ООО «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
13: 12 ноября. Звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября. ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
14: Русское радио представляет. Любовь Успенская. Большой сольный концерт.
15: На него я смотрю и понимаю, пропадаю я.
14: 20 августа. Москва. Зеленый театр ВДНХ. Золотые хиты. Море цветов. И зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
16: Вы накричали на человека за то, что он позвонил вам в час ночи. Успокойтесь. Перезвоните ему в 5 утра и извинитесь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русское радио.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. Топливо продали с нефтяной базы в Мурманской области. С минувшего июня в России начал действовать демпфер для бензина из-за рубежа. Такую меру правительство приняло для снижения дефицита топлива. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия уже начала импортировать горючее. СМИ пишут, что топливо сейчас в наличии только на четверти российских АЗС. На предстоящих выборах в Госдуму региональные избиркомы впервые смогут в электронном виде составлять протоколы и сводные таблицы об итогах голосования. Такая опция будет доступна в 32 регионах, в том числе в Иркутской, Ростовской, Томской областях, на Чукотке и Сахалине. Предполагается, что это упростит работу членов избирательных комиссий, сократит время подведения итогов голосования, а также уменьшит финансовые затраты. Физика оказалась самым сложным предметом для старшеклассников. Как сообщает РИА Новости, это следует из шкалы трудностей учебных предметов по Санпину. Также по уровню сложности лидируют математика и химия. Далее следуют русский язык, литература, иностранный язык и биология. Меньше всего трудностей у учеников 10-11 классов возникает с физкультурой, основами безопасности и географией. Почти половина опрошенных работников хотели бы полис ДМС в компенсационном пакете от работодателя. Кроме этого, как пишет ТАСС, 30% респондентов за счет компании готовы проходить обучение. Четверть не против компенсации аренды жилья. Если бы сотрудники сами формировали свой пакет, то в него также включили бы бесплатное питание, доплаты к отпуску, материальную помощь и оплату спортивного клуба. Молодежь больше ценит обучение, опрошенным старше 45 нужны беспроцентные кредиты. На этом пока все. Далее в эфире Артем Сорокин.
0: Новости. Новости на русском. Артем Сорокин на русском радио.
2: Какой сегодня оказывается приятный праздник? Всемирный день лени. Лени, даже захотелось потянуться. Ну, а с другой стороны, почему сразу лени? Правильно говорить, не ленивый человек, а человек с ограниченным желанием работать. Не лентяй, а дегустатор безделья. Так более правильно, мне кажется. А еще, знаете, есть такая версия, что лень — это подсознательная мудрость. Нежелание выполнять неинтересную, нудную, кропотливую работу может быть реакцией, при которой мозг на подсознательном уровне ищет варианты либо избавиться от необходимости выполнять такую работу, либо механизировать ее, сведя к минимуму энергозатраты. Так что со Всемирным днем лени не будем сегодня, с одной стороны, переусердствовать, с другой стороны, прокрастинировать. Тем более, что время обеденное уже. Вам большой привет. Это Русское радио.
3: Красота опасная,

0: На русском радио «Шагаем по Москве». Рубрика выходит при поддержке проекта «Московская реставрация».
1: Привет, с вами Петр Кузнецов. Возрождение московской старины – один из трендов развития современной столицы. Кропотливые работы по сохранению памятников продолжаются. Трудятся каменщики, столяры, специалисты по фасадным работам и отделке. Так, на днях был завершен 6-летний проект реставрации церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье. Храм находится в центре Москвы, на улице которой он и дал название – Ильинка. О том, как восстанавливали памятник, в своем блоге рассказал мэр Сергей Собянин. Перед началом работ состояние церкви было удручающим. Из-за постоянных перепадов температур фундаменты разрушались, штукатурка на фасадах отслаивалась, а кирпичную кладку стен пересекали трещины. Реставраторам преимущественно вручную и по архивным документам удалось вернуть Ильинской церкви исторический облик. Особое внимание уделили воссозданию иконостасов. Кстати, новые колокола изготовили уральские мастера, а их звучание потом было отлажено столичными специалистами.

0: звонарями. Сегодня храм открыт для посещения, а реставраторы продолжают работу еще на 27 объектах, кирпичик за кирпичиком, возрождая историческую Москву.
1: Русское радио. Русское радио.

Давай начнем все сначала. Опять все те же грабли, мама. Ну, в некотором смысле, любящие друг друга люди, они каждый раз начинают все сначала. После каждого прости, извини, сори. Что же касается дел ежедневных, вот как же надоело начинать все сначала с чистого лица. Ну, когда-то уже надо видеть плоды, результаты, итоги. А то все сначала, сначала, сначала. А время идет, идет, идет. Так что всем нам, друзья, желаю пожинать хорошие плоды, приятные итоги, а не опять 25. Это касается и работы, и бизнеса, и домашних дел, новостей в информационной ленте, что немаловажно. Ну, а продолжение нашего музыкального четверга с Сергеем Лазаревым на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.

0: 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Как делать деньги? Лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну, уже скоро, в пятницу, субботу, воскресенье, можно будет уделить внимание, встретиться с подругами, с друзьями. Ура! Уже скоро, пока же четверг. Кстати, интересно, что планы на выходные чаще всего строят в четверг вечером. До 40% всех броней в рестораны на субботу делаются именно в четверг. По статистике, цены на авиабилеты в этот день в среднем на 15-20% ниже. Оказывается, я не знал. А в четверг вечером пик просмотра погоды и составления списков дел вдвое выше, чем, например, в понедельник. Проще говоря, кто планирует в четверг, тот экономит и успевает. В помощь, конечно, любимой песне на русском радио в продолжении «Иракли».

песнях, в реальной жизни активность, свежесть, жизнерадостность и, конечно, большие планы. Уже этой осенью Александр готовит новый альбом, песня «Привет, моя меланхолия». Явно не первая ласточка с этой пластинки, но очень важная. Кстати, могут быть какие-то пожелания? Вот лично мне, Сарыкину, хотелось бы услышать больше позитивных историй от Саши, что-то такое фанки, джази, диско, а не только песни в стиле «Снежной королевы». Я уверен, Саша бы справилась легко, легко, на раз, два, три. Фанки, джази у нас впереди от группы «Сливки», «Летели недели», Митя Фомин появится, пока же «Новоимона» на русском, 13:37 столица.

0: года.
1: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
2: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Гипермаркет «Офисмаг».
13: Звонок для учителя.
14: А «Офисмаг» для родителя. В гипермаркете.

0: Китах Офис Мак. Уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам. Экономтес
1: Офис Мак. ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005. Конфетные

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campagetto.t2.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Вкусно поел, вымыл посуду, почистил зубы, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак. Заплакал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

До завтра! Как притягательно и оптимистично это звучит, но все-таки до завтра пусть будет завтра. До следующего часа, я бы так сказал. У нас в следующем часе на Русском радио будет такое, будет такое, будет такое! Стол заказов Русского радио. Не пропускайте, прямо сейчас можете уже начинать придумывать ваши приветы и писать их на наш номер +7 916 003 105,7. Это наши мессенджеры. Меня зовут Артем Сорокин. Встречаемся с вами в следующем часе. Будем общаться, будем приветы передавать, поздравлять друг друга с разными праздниками. Ну и еще кое-что, что узнаете в следующем часе. Всем хорошего дня. Вы слушаете Русское радио.

0: на русском.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Русское радио представляет неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ. Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные танцы под открытым небом.
9: Если хочешь, танцуй.
8: 28 августа. Большой летний концерт в Зеленом театре. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 12+.
10: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, ОГРН 103-770-201-29-52.
11: Русское радио представляет «Любовь Успенская». Большой сольный концерт.
12: На него я смотрю и понимаю, пропадаю я.
11: 20 августа. Москва. Зеленый театр ВДНХ. Золотые хиты. Море цветов. И зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
13: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Дау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже.
14: 12+. Интересует ли меня что-то, кроме денег? Конечно! Где они? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Отсрочка по бюджетным кредитам сохранит регионам 300 миллиардов рублей. Деньги направят на развитие экономики и социальной сферы. Такой законопроект Минфин внесет в Госдуму предстоящую осенью. Предполагается, что регионы смогут выплатить треть задолженности через 3-4 года. Ранее президент поручил отложить сроки погашения бюджетных кредитов. Минобороны предложили дать МФЦ больше полномочий для оформления военных льгот. Согласно проекту правительственного постановления, многофункциональные центры будут принимать заявления от военнослужащих, гражданского персонала вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей. Они получат право через МФЦ попросить предоставить меры правовой и социальной защиты. Минпросвещение объяснили порядок профессионального обучения девятиклассников, которые не сдали государственную итоговую аттестацию. Методические рекомендации предлагают проводить обучение в очной форме. В учебный график должно входить повторное освоение предметов, по которым школьник получил неудовлетворительный результат или не прошел аттестацию. После завершения программы учащиеся проходят квалификационный экзамен, а потом должны

0: снова сдать основной государственный экзамен. Регионы самостоятельно определят список профессий с учетом потребностей местного рынка труда. Заморозка продуктов стала самым популярным способом домашних заготовок. Такой метод применяют треть опрошенных россиян. Как пишет Афиша Дейли, четверть солят и маринуют продукты, а 18% варят варенье и компоты. 13% недавно начали комбинировать разные способы хранения, а 7% используют почти все доступные варианты. Замораживают, сушат, солят и маринуют. В основном заготовки делают из-за их вкуса, а многие таким способом хотят сохранить урожай. О развитии событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Хочется начать стол заказов с чего-то необычного, непривычного. Начну его с такого звука. Сегодня Всемирный день комара, друзья. Такой вот праздник. Но проводится он не с целью чествования этого весьма нелюбимого людьми насекомого. Основная задача дня – привлечь внимание общества к проблеме малярии. Не то чтобы для нас проблема малярии стояла как-то остро в стране, но комары нас достают очень сильно. Помните, даже Александр Сергеевич Пушкин писал в стихотворении «Осень». «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». Но мы любим лето все равно и любим тоже стол заказов. Плюс 7-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры. Меня зовут Артем Сорокин. В этом часе с удовольствием передаю ваши приветы. Но прежде хочу поздравить с юбилеем, с 55-летием Стаса Костюшкина. Да, сегодня российский певец, поэт, телеведущий, предприниматель, наш любимый Стас Костюшкин из группы «Чай вдвоем» отмечает день рождения. Стас, желаем тебе энергии, вдохновения, крутых проектов, чтобы всего хватало в жизни и здоровья, и удачи, и хитов, которые мы ждем с удовольствием на русском радио. Жги дальше. Начнем мы с твоей песни «Стол заказов».

0: Стол заказов русского радио.
1: Все, начинаем активно передавать приветы. Светлана Пьянова пишет: огромный привет всей бухгалтерии, всем сотрудникам фирмы «Стандарт Эко». Маша, Кристина, Катюшка, вы самые классные девчонки. Привет, русское радио. Хочу передать привет моей крестнице Элинке. Элина, дорогая, счастья тебе, любимая девочка. Таня написала и, между прочим, добавила 3 красных сердечка. Ну так, на всякий случай. Поясняю. Добрый день, русское радио. Передайте привет мужу Котову Николаю, детям Мирославе, Виолетте, легкой дороги нам, мы в пути, мама и жена Кристина, спасибо Русское радио, хорошего дня, с днем ангела Алексея, Александра, Дмитрия, Наталья пишет из Калининграда, здоровья, благополучия, удачи и успехов, а также финансовой стабильности. Еще привет Денису, давно не слышно тебя, напиши, Денис, пиши в стол заказов.
0: Реклама на русском.
2: А?
3: Ущипни меня.
2: Зачем?
3: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
3: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
3: Ай!
4: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Все сложится. Мы уложим.

0: плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: Уезд Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Чтобы стать лучше в глазах другого человека, хвалить себя бесполезно. Надо хвалить его. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Возьмите в руки ваш мобильный телефон и пишите сообщение в наши мессенджеры +7 916 003 105 7. Стол заказов на Русском радио. Я Артем Сорокин. Всех приветствую. Правильно сделали, что включили Русское радио. Наконец-то мы вас ждали. Гульнас Юлбарисова пишет: добрый день, Русское. Передаю привет коллегам Елене Андреевне, Анастасии Владимировне, Юле Петровне. Мама Сабины наконец-то дозвонилась. Анастасия Гаврилова: здравствуйте, дорогой Русское. Передайте привет моему любимому мужу Вадиму. Он самый лучший муж и папа. Пожалуйста, поздравьте нашу коллегу Ольгу Сороку. Ну, практически Сорокину. Ольгу Сороку из Ростова с 30-летием. Мы желаем ей здоровья, счастья, любви, крепких нервов на работе. Это написала Дарья. Присоединяемся к поздравлениям. Ольга, будьте счастливы. Пусть все получается. Здравствуйте. Передайте привет от Хакимулиной Азалии. Кому? Хакимулину Айрату и Хакимулине Гузель из города Казани. А также хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда передаете приветы. Ну, иногда не передаем, в том смысле, что все в порядке очереди. Может быть, иногда до некоторых очередь не доходит. Но так как у нас 4 стола заказов каждые сутки, точно все влезут, точно все передадут приветы. Можно сказать даже так, стол заказов, он резиновый. Это точно. Здравствуйте, Русское радио. Алиса Неязова пишет: передаю огромный привет девочкам службы семьи Кигинского района, Лиане Радисовне, Найле, Регине. Вы классные. Пишите, я еще раз повторю номер, +7 916 003 105 7. Стол заказов на Русском продолжается. У нас прямо сейчас Мари Краймбери, «Отпетые мошенники», чуть позже.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот я, Артем Сорокин, никогда так вам не говорю. Не говори мне ничего, не пиши мне ничего. Все, что хотите, любые мысли, все принимаю, все уместно. Да хоть можете на соседа пожаловаться, который перфоратором в стену сейчас сверлит. Все, что угодно. Здравствуйте, Артем, привет, Русское радио. Валентина пишет, хочу передать привет родителям, пожелать им хорошего настроения. Люблю вас, не болейте, берегите себя. Спасибо большое, любимое Русское радио. Большой привет Челябинску из Ростова. Алия Мухарамова, люблю тебя, мои чувства к тебе — это огонь, невещественный, неугасимый, я люблю тебя, между нами не искра, между нами молния, как Дима Билан пел. Это ты, это я, между нами молния и гром. Жаным, я люблю тебя и верю, что мы созданы друг для друга. Алексей Александрович. Добрый день, Русское радио. Ольга на связи. Передайте привет Максимке Алексееву. Пожелайте ему удачи в завершении забора, который он делает. Ну вот люблю я такие сообщения. Такие материальные, бытовые. Кто что делает? Забор делает. Плитку кафельную кладет. Я его очень люблю и всегда рядом жена Ольга поддерживает. Правильно делать. Уже, наверное, время обеда. Сейчас Максимка Алексеев забор доделает и пойдете обедать. Правильно, я угадал. Мария Семочкина, здравствуйте, Русское радио. Хочу передать привет своим коллегам из Пензы. Ну что, продолжаем. Время еще есть. Пишите, берите в руки мобильный телефон +7 916 003 105 7.

0: Стол заказов русского радио.
1: Но серенады мы скоро будем петь Артуру Пирожкову. Время подарков на русском радио. Если вы мечтаете оказаться на большом летнем концерте Артура Пирожкова, Артур Пирожков 28 августа в Москве, его концерт. И лично, если захотите пообщаться с артистом накануне выступления, я жду вас в эфире. Первому, кто дозвонится прямо сейчас, я подарю два приглашения и эту эксклюзивную встречу.

0: Время подарков на русском радио.
1: Так, выручать мы сейчас будем Максима, который дозвонился из города Котельники Московской области. Почему выручать? Да потому что Максим на работе и немножечко грустный. А вот сейчас мы его взбодрим. Максим, добрый день.
2: Да, добрый день.
1: Конечно, Максим сказал, что он совершенно не ожидал, что он дозвонится на русское радио, и, наверное, даже немножко растерялся от того, что вот набрал и сразу дозвонился, правда?
2: Очень растерялся.
1: Повезло,
2: да,
1: повезло.
2: Застали врасплох.
1: Максим, вы когда сказали, что вы из города Котельники, я сразу захотел спросить, а у вас код есть? Код Котельники? Ну вот как-то вот... Сразу
2: нет, к сожалению, нет. Собака.
1: Ну, почти. Ну что, у вас есть сейчас уникальная возможность передать привет вообще всей стране, всему миру. А пока вы передаете его, я пошел за приглашением.
2: Хорошо. Прошу. Да. Хочу передать привет своей, можно сказать, жене, Кате. Она хотела сходить на этот концерт очень. Вот будет ей подарок, презент. Так скажем, на выходные съездим. Также хотел пожелать всем хорошего настроения, хорошего дня. Тем, кто меня знает, тоже всем привет. Всех обнимает свой.
1: Ура! Ура! Поздравляем вас! Ну что, ваша мечта сбывается прямо сейчас. Вы получаете в подарок от русского радио два приглашения на большой летний концерт в Москве 28 августа, где свое шоу представит Артур Пирожков. Но самое главное, накануне выступления прямо здесь, на русском радио, вас ждет эксклюзивная личная встреча с артистом. Это будет незабываемо. И вообще, ваш подарок для вашей девушки — это, ну, просто супер история, потому что я не знаю женщин и девушек, которые не любят Артура Пирожкова. Нет, конечно, может быть, кто-то относится спокойно.

0: но все в основном без ума. Так что я вас поздравляю, и вас поздравляю, и девушку вашу поздравляю. И вы вообще большие молодцы.
1: Спасибо большое, да.
0: Максим, дорогой, не уходите из эфира, да. Я вам расскажу, что дальше делать. Хорошо. Спасибо вам, что дозвонились. И слушайте Русское радио. Вот такие сюрпризы у нас бывают. Ох, бывают.
2: Время подарков на Русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не бьет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, я так не играю, времени не остается. Ну, что ж делать, друзья, стол заказов почти что завершился, но не забывайте, что каждый день у нас 4 стола заказов.

0: заказов. Точно передадите привет и не расстраивайтесь, если чей-то привет вдруг не прозвучит. Олеся пишет: всем привет из Ставропольского края. У нас жара. Я затеяла пирожки и сейчас буду готовить. Привет моей коллеге Татьяне. Танюшка, скоро уже домой. Всем удачного дня. Доброго вечера. С женой в отпуске в родной Сибири. Едем в такси, слушаем русское радио. Наслаждаемся последними днями лета. Чего и желаем всем слушателям. Лера и Кирилл. Здравствуйте, русское радио. Хочу передать привет выпускникам 2000 года из Астраханской области, Харабалинского района, село Сасыколи, особенно 11 Г-классу, от Мукашова или Мукашева. Дальше. Добрый день, Артем, пишет Кирилл из Москвы. Передаю привет своей семье, маме Наталье, папе Александру, всему Питеру и Ленинградской области. Сегодня третий день отдыхаем в Санкт-Петербурге. Погода не радует, конечно, но что ж поделать, это Питер. Еще скоро поедем в Карелию. Всем отличной среды, Артем, хорошего эфира. А Ивану Соловьеву тоже хорошего эфира.
1: Да, привет.
0: Привет.
1: Молодцы наши слушатели. И в Питер едут, и в Карелию. Путешествуют по стране. Правильно делаете, ребята. Русское радио с собой берите всегда.
0: Везде умудряются. Угу. Еще и сообщение про пирожки, Иван.
1: Ой,
0: ты
1: в жару.
0: Пропустил, понимаешь? Самое главное.
1: Я не пропустил. У меня тоже сегодня, будешь смеяться, были пирожки с утра.
0: Какие?
1: С курочкой и картошкой.
0: А принес?
1: В духовку. Да, конечно.
0: Ну, хоть один.
1: Нет, мы съели с друзьями.
0: Все, в следующий раз жду.
1: Пока.
0: Пока-пока.

0: на этой неделе. Номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.
1: А кто тут самый?

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Каждую пятницу за час до полуночи.
1: Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
0: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков. Завтра в 23:00 слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.

0: А?
1: Ущипни меня.
0: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
0: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
0: Готово?
1: Ай!
2: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК1.ру и на наш.ком.рф. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Русское радио представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
7: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
9: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ, Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
6: Русское радио представляет. Любовь Успенская. Большой сольный концерт.
10: На него я смотрю и понимаю, пропадаю я.
6: 20 августа. Москва. Зеленый театр ВДНХ. Золотые хиты. Море цветов. И зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+.
11: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
12: Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минтранс предложил внести изменения в правила техосмотра. Газета «Коммерсант» пишет, что операторы ТО должны будут проверять, не относится ли автомобиль, приехавший на диагностику, к категории такси. Кроме этого, технический эксперт будет сверять не только ВИН, номер кузова, рамы, кабины, но также марку, модель и категорию машины. Обновленные правила должны заработать с сентября следующего года. Центробанк хочет запустить расчеты в цифровых рублях с другими странами. В ЦБ заявили, что зарубежные партнеры должны внедрить такую платформу и быть готовы к сотрудничеству. Регулятор утверждает, что переговоры уже проводятся. Полноценное внедрение цифрового рубля в России запустят в сентябре. Сейчас национальные цифровые валюты используют всего три страны – это Ямайка, Багамы и Казахстан. Герой России, начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия» Владислав Головин особо отметил важность патриотического воспитания и защиты молодого поколения от информационного воздействия противника. Он подчеркнул, что детей и подростков нельзя обманывать. Головин напомнил, что в России принято более 140 законов в поддержку ветеранов СВО и членов их семей. Он добавил, что считает своей задачей оправдать народное доверие. Копить на квартиру в новостройках нужно от 3 до 16 лет. В среднем по России, как пишет РБК, потребуется 6,5 лет. Если откладывать всю зарплату целиком, то быстрее всего накопить смогут жители Ненецкого автономного округа. Далее следуют Камчатка и Мурманская область. В этих регионах большие зарплаты и не особо дорогая недвижимость. Самый длинный срок накопления на жилье оказался в Карачаево-Черкесии, Севастополе и Москве. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Однажды я буду жить в домике у моря, и в этом домике будет настоящая печка, а во дворе огород, грядки, теплица и даже будет курятник. Ну, вы понимаете, да, что это моя мечта. Как недавно кто-то сказал, не помню, где я услышал эту фразу, мечта должна быть несбываемой, чтобы мечтать, мечтать, мечтать. Я так не считаю. Нет, ребятки, мечтайте, и пусть мечта когда-нибудь рано или поздно, конечно же, ваша осуществится. О моей вы уже знаете. Здравствуйте! Привет, дорогие любимые слушатели Русского радио, Иван Соловьев, это я. Я здесь для того, чтобы ваше настроение было шикарным. Для этого Филипп Киркоров впереди и мод прямо сейчас. И пусть они...

0: Реклама на русском.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, была у меня в школе одноклассница по имени Луиза. Ну, звали мы, конечно же, ее Лиза. Лиза, Лиза и так далее. Дразнили, конечно, дразнили. Ой, обижалась. А потом такая красавица стала в 10-11 классе. Сами за ней бегали. А она, конечно же, уже носом вертела вправо и влево. Вот так вот. Я надеюсь, вас уже кто-нибудь сегодня сделал самым счастливым человеком. Ну, или сообщил какую-то такую новость, от которой счастье так и лезет из ушей. В общем, ребятки, давайте будем счастливыми. Улыбнулись и слушаем Русское радио. Хай-фай, Сергей Лазарев и группа «Виагра» уже здесь, уже в нашем эфире.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГР 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев.

0: вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Просто пусть будет нам всем смешно. И для этого мы, конечно же, попросили у вас помощи. Ну как помощи? Наоборот, предложили. Предложили вам сотворить, придумать шутку и заставить всю нашу огромную страну улыбаться именно под ваши шутки. Ребятки, придумывайте шутки. Время еще есть до 31 августа. Присылайте их на сайт rusradio.ru. Самые лучшие, самые смешные, самые прям такие перченые озвучит в эфире наш Антон Юрьев. Ну а авторы лучших шуток в подарок, конечно же, получат подарок. В подарок-подарок. Эксклюзивная футболка с текстом своей шутки. Ну это круто, это очень-очень круто. Все подробности на сайте rusradio.ru. Всем хорошего настроения, всем шикарного самочувствия. Впереди Дмитрий Маликов и Нюша через пару мгновений. Удачи, хорошего четверга, хорошего наступающего вечера.
1: Иван Соловьев на русском радио.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио.
2: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
0: Реклама на русском.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
13: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
14: Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин – ужин никому не отдавай! Ты что, зря готовил, что ли? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Реклама на русском.
1: Милый.
2: А?
1: Ущипни меня.
2: Зачем?
1: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
2: Такое возможно?
1: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
2: Готово?
1: Ай!
0: Вам не приснилось? Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Русское радио представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Летолайф 2026».
8: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
9: 12 ноября звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймер и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября. ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
10: Русское радио представляет. Неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ.
11: Мне ничего не нужно, только плач.
10: Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные танцы под открытым небом.
12: Если хочешь, танцевать, танцуй, танцуй.
10: 28 августа. Большой летний концерт в Зеленом театре. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 12+.
7: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже.
13: 15+. Стараюсь отдыхать почаще. Ну, чтобы навыков не растерять. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с 1 сентября вступит в силу единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Изменения предполагают более прозрачную систему. У управляющих компаний появится четкий алгоритм, в какие сроки они должны составить акт, как направить его в совет дома, сколько времени дается на подписание или на мотивированный отказ. Раньше порядок часто прописывали только в договоре управления, и это порождало споры. Теперь у собственников жилья появится прозрачный инструмент контроля. В Минздраве отметили снижение числа курящей молодежи. Об этом заявили в научно-исследовательском клиническом институте педиатрии и детской хирургии. Конкретных цифр там не привели. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за 6 лет распространенность курения в стране снизилась почти на треть. Потребление алкоголя за тот же период сократилось более чем на 10%. Музей Есенина и сервис «Мосбилет» приглашают послушать музыку и выпить кофе. 28 августа утреннее мероприятие объединит электронную музыку, авторские напитки и живое исполнение песен на стихи Сергея Есенина. Посетители смогут потанцевать под открытым небом. Гостей также ждут розыгрыши подарков и специальные предложения музея. Для желающих продолжить знакомство с местами в Москве, где жил и творил Есенин, на площадке будет доступен QR-код с авторским маршрутом по городу. Все подробности можно узнать на mos.ru. Завершение о погоде. В Москве ближайшей ночью ожидается сильный дождь. По прогнозу синоптиков, начнется он сегодня примерно в 9 вечера, а ночью перерастет в настоящий ливень. По данным метеорологов, к завтрашнему утру выпадет до 10 литров воды на квадратный метр. На этом пока все. Эфир Русского радио продолжит Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Русском радио Иван Соловьев.
2: А здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет, привет. Дайте-ка угадаю. На выходных огромное количество из нас чем займется? Ну, конечно же, по магазинам. Штурмовать школьные базары. Ручки, карандаши, пеналы, тетрадки, блокноты, рюкзаки, портфели новые. В общем, тратить деньги, тратить, тратить, тратить. Тут новость прочитал. Мальчик-первоклассник обойдется родителям в среднем в 17 тысяч рублей, а девочка-первоклашка в среднем 19.

15 тысяч рублей, то есть на 2 тысячи дороже. Ну, в общем, с детства привыкаем, что на женщин тратить денег надо намного больше. Вы слушаете Русское радио, взбодритесь, ребята. Понимаю, что четверг, но завтра ведь пятница. Вот от этого слова, от слова пятница, сразу становится теплее, веселее и бодрее. Никуда не уходите, будьте с нами, нам вместе хорошо.

0: каждые выходные с 9 до 11. Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Реклама на русском.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Если у йогурта закончился срок хранения, значит, хорошие бактерии перешли на сторону зла. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Я вот вспоминаю, куда мы только не прятались, когда играли в прятки в детстве. Помните, один раз к сестре подруга пришла, начали мы играть в прятки втроем. В общем, я спрятался в платяной шкаф за одежду и уснул. Да, уснул. Ну, а сестра, видимо, долго меня искали, плюнули на это дело, убежали на улицу. А я так и спал, пока меня мама не нашла, когда пришла с работы и вешала одежду в шкаф. Ой, детство, детство, ты куда спешишь, ты куда бежишь? В общем, я это все к чему. Не спешите, дорогие дети, взрослеть. Иван Соловьев, так меня зовут. Вы слушаете «Русское радио». Впереди Анна Асти и Дима Билан. Это дуэт. Группа «Блестящие» и дискотека «Авария» прямо сейчас. Читай!

0: увидимся, блин!
1: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-04-79. Город Москва, 18+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Если водитель перед вами не включает поворотники, может, он просто хранит свои планы на жизнь в секрете? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Я очень люблю печь, вы это прекрасно знаете. Я всегда ищу какой-то новый рецепт теста для себя. Ну, вот такой, какой я ни разу не готовил. Сегодня как раз тот случай. С самого утра напек курнички на заварном тесте. Ребята, оказывается, это так просто. Ну вот послушайте. 150 граммов растительного масла, чайная ложка соли, перемешиваем. Вливаем 300 миллилитров крутого кипятка. И сразу же вводим половину муки. Завариваем тесто лопаткой, перемешиваем, имеется в виду. И как только оно будет терпимо для рук, всыпаем оставшуюся муку и уже руками вымешиваем тесто минут 5. Оно получается таким мягким, теплым, эластичным, не липнет, а очень приятное на ощупь. Убираем в холодильник минут на 30. Начинка. Здесь все по классике. Мелким кубиком курочка, картошка, лук и специи. Тесто на кипятке не требует муки для работы. Оно не липнет ни к рукам, ни к поверхности. Делим его на равные шарики, раскатываем, заполняем начинку. И тут уже ваша фантазия или ваше желание. Можно треугольниками слепить, можно круглыми. Моя лепка была сегодня бузы. Ну, представляете, да? Ну, посмотрите в интернете, что такое бузы. Вот так я сегодня и слепил курнички с отверстием. Отправляем в разогретую духовку 180 градусов минут на 50. Может быть, час. Духовки у всех разные. Готовые выпечки даем отдохнуть под полотенцем и подаем к столу. Красиво, аппетитно, очень вкусно. Где найти подробный рецепт? Ну, конечно, он вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В Максе в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал. Не забудьте подписаться. Вам со мной вкусно, а мне с вами ой, как интересно. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: пошутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.
3: Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: Реклама на русском.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок.

0: считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы? Гипермаркет
1: Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай. Экономьте с Офис Мак. ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Почему все, что хочется съесть по-тихому, завернуто в шуршащий целлофан? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

как раз для таких, кто далеко, кто скучает, кто ждет письма, кто ждет весточки. Стол заказов на Русском радио. Буквально через несколько минут. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Что нужно делать прямо сейчас? Прямо сейчас заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское радио. Уже опубликован пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях, ребята, оставляйте приветы, поздравления и пожелания. Я, Иван Соловьев, с огромным удовольствием все буду читать. Итак, стол заказов в 17.00. Где? Здесь, на Русском радио. Хорошего всем вечера. Я жду.

0: Реклама на русском.
1: А?
2: Ущипни меня.
1: Зачем?
2: У первого ДСК в августе квартиры семьям с детьми по 3,7% и большими скидками.
1: Такое возможно?
2: Не знаю. Щипай. Обидно, если это просто сон.
1: Готово?
2: Ай!
3: Вам не приснилось. Квартиры в первом ДСК всего по 3,7% на весь срок и без наценок. А еще и скидками до 31% только до конца августа. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца августа 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
7: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
6: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
8: Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Русское радио представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
11: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
12: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
10: Русское радио представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
11: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
13: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

себя не только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь...

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле называли Виткова и Кушнера желанными гостями в Москве. Однако точная дата визита американских переговорщиков пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет сайт aif.ru. О том, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Витков и зять американского лидера Джаред Кушнер собираются приехать в российскую столицу, сообщалось пару недель назад. Витков провел 7 встреч с Владимиром Путиным. Последние переговоры прошли в Кремле в январе. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила в сфере авиации. Изменения, в частности, затронут аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение вертолетных площадок. Обновятся требования к готовности аэродромных служб и их действиям при ЧС. Цель – быстрее реагировать на нештатные ситуации. «Автодор» напомнил водителям правила остановки на бензоколонках. На территории АЗС следует соблюдать схему движения, не блокировать проезд и не пытаться резко встраиваться в очередь за топливом. В госкомпании также посоветовали не оставлять автомобиль у колонки после заправки. Машину лучше сразу переставить на парковку и уже потом отдыхать или перекусывать. «Автодор» выпустил обращение к водителям в связи с ростом трафика на трассах в конце лета. Ну и последний опрос показал, что больше половины россиян обсуждают на работе обеды коллег. Если блюдо не нравится, публично заявить об этом готовы только 30% респондентов. Чаще всего причиной недовольства становится сильный запах еды. Количество принесенной пищи комментирует около трети, внешний вид блюда и его стоимость каждый четвертый. Почти половина участников опроса стараются не реагировать на замечания о своем обеде. Около 30% отвечают шуткой. На этом у меня пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот оно, наше любимое время. Вот они, уже летят ваши приветы и поздравления. Я все вижу. Все по порядочку буду выдавать в эфир. Меня зовут Иван Соловьев. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». И в комментариях, вот пост уже вышел о том, что 100 заказов начинает работу. В комментариях оставляйте привет и поздравления. Ну что, поехали. Привет Ксюше Самсоновой. Пусть не болеет, ведь скоро отпуск. Привет передала сестренка Сашуля. Привет Екатерине Донец. Поздравляю тебя с днем самовара. Желаю счастья, здоровья, радости, исполнения всех желаний и побольше приятных моментов каждый день. Пусть все задуманное обязательно сбывается, а рядом будут любимые и дорогие сердца люди. От Екатерины пришло сообщение. Привет, Русское радио. Поздравляю родителей с хрустальной свадьбой. Пожелать хочу им крепкой любви и счастья. София поздравила, но вот, к сожалению, не написала, как зовут маму, папу, какая фамилия. Ребятки, не допускайте таких ошибок. Пишите подробно, кто, кого и с чем.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк...

0: тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группа компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там в холодильнике пончику одному страшно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет из Архангельска. Желаю всем исполнения всех мечт. Любви нежной и преданной. Мужчины, мужья, восхищайтесь своими красивыми девушками, женами. Говорите чаще слова любви и обнимайте. Вот такой наказ дала Надежда. Надежда, спасибо. Не лишним будет нам черствым напомнить об этом. Привет, Русское радио. Привет, хочу передать Ирине и Валере. Вы самые лучшие родители. Я вас люблю, ваша дочка Катя. Привет из Самары Максимке Алексееву. Я желаю ему удачи в завершении забора, который он делает. Я его очень люблю и всегда рядом. Жена Ольга. Привет, Русское радио. Огромный привет подруге Наталье из Камышина от Ольги. Привет. Хочу передать вам, Иван, и большое спасибо за рецепт курников. Огонь! Обязательно буду пробовать приготовить. Да, сегодня я в рубрике «Иван да кухня» рассказывал рецепт курничков. Можете в моем кулинарном канале посмотреть, в мессенджере Макс. Заходите, в поиске наберите Иван Соловьев, вот он я. Так вот, Анастасия сказала мне спасибо. Спасибо, Настя, и вам за доверие. А также привет маме любимой, маме Тане, мужу Саше, сыну Артему большой привет, дочке Лизе, коту Патрику и собаке Глэдьке. Мы едем всей нашей веселой компанией на дачу. Всем отличного завершения лета. Ой, какое-то слово неприятное. Анастасия написала. Нет, не хотим прощаться с летом. Лето есть, лето будет и дальше. Кстати, сентябрь обещают, что весь сентябрь будет теплым. Бабье лето должно быть в этом году что надо. И еще одно сообщение. Успеваю всем моим друзьям.

0: И моему любимому большой привет передает Наталья из города Камышин. Большой привет Бурятии и Забайкалью всем друзьям.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.

тебя люблю. Красивые слова. Признавайтесь в любви в эфире Русского радио. Стол заказов и для этого тоже ведь существует. Привет, Русское радио. Привет моему близкому, дорогому сердцу человеку. Он рядом со мной почти 24/7. Это мужчина мечты. Максим Прохоров. Макс, несмотря на все трудности, которые есть и будут на нашем пути, вместе мы все преодолеем. Я тебя люблю. Я тобой дорожу и верю в тебя. Твоя Настя. Настя, вы замечательная. Привет, Русское радио. Привет, любимой, дорогой жене Наталье Забияченко из Тамбова. Она далеко от меня в данный момент, но люблю ее сильно. Спасибо, Русское радио, за такую возможность передать привет и признаться в любви. Всем хорошего вечера. Привет, Русское радио. Спасибо вам, что

вы есть, я вас слушаю всегда. На работе так вообще всей командой вас слушаем. Поздравляю сестру Анюту с днем рождения. Пусть остается всегда такой же веселой. Люблю ее. А также поздравляю родного брата Диму и его жену с рождением сына. Здоровья маме и малышу желаю. Спасибо вам большое от Галины. А и по прибавлению

0: подарков. В эту пятницу, то есть завтра, 21 августа, в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шурхаус» на летней сцене на воде выступает Владимир Пресняков. Два приглашения на этот концерт станут вашими, если вы прямо сейчас первым дозвонитесь в эфир. Набирайте 8495-995-105,7.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Время подарков на русском радио.
1: Удача сегодня улыбнулась девушке с именем Любовь. Встречайте, Любовь, в эфире русского радио. Любовь, привет.
2: Привет.
1: Как ваше настроение? Ну, по голосу слышу прекрасно.
2: Ну, вообще, это сюрприз сюрпризов. Всю жизнь мечтала дозвониться.
1: А я еще хочу добавить, Любовь дозвонилась из Мытищ. Сейчас кто-нибудь скажет, ой, наверное, это Иван свою знакомую попросил, потому что я тоже живу в Мытищах. Мытищи, большой привет.
2: Да, замечательно.
1: Мы с вами соседи. Хорошо, Любовь, у нас стол заказов в самом разгаре. Кому будут ваши приветы?
2: Огромный привет и поздравление коллеге своей, Нина. Ей сегодня день рождения. Угу. Очень ее поздравляю. Она, наверное, меня, конечно, не слышит, но я все равно ей передам. И завтра моей дочери еще день рождения. Она живет в Самаре. Огромный тоже ей привет и поздравления. Ну и привет мужу своему и всем друзьям, кто меня слышит.
1: А я даже, Любовь, знаю, как вы завтра будете день рождения дочери праздновать. Точнее, где вы это будете делать? Вы это будете делать на концерте Владимира Преснякова. Завтра в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» Владимир Пресняков дает свой концерт. Так вот, в подарок от русского радио «Любовь» вы получаете 2 приглашения в танцевальный партер на этот концерт.
2: Супер!
1: Будете наслаждаться любимыми песнями любимого артиста на великолепной летней площадке на берегу Москвы-реки со сцены на воде. Еще раз, Любовь, поздравляем!
0: Время подарков на русском радио.

0: Вот что-то сразу винограда холодненького захотелось. Привет, Русское радио. Передаю привет любимому атаману. Атаман, не будь вреден, я тебя люблю, твоя Мариэтта. Любимое Русское радио, передаю привет нашему городу, Балашов город, моим коллегам Дмитрию, Даниле. Парни, работаем, впереди много чего интересного. Ведущим лучшей радиостанции в стране большой привет от Алексея. Алексей, спасибо вам большое. Привет от Алены, любимой семье. Спасибо за крутой отдых, передает Алена. Привет Русскому радио из Михайловска от Машки. Привет, сидим на природе, отдыхаем. Привет родителям, передаем и сестренке Лизе, и Даше во главе с Ксюшей. И еще одно сообщение. Поздравляю всех слушателей с Днем Чебурашки. Пусть день будет таким же добрым и уютным, как объятия любимого героя. От Марии, город Тольятти, пришло это сообщение.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были. Потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. АОТ Банк 0+.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Гипермаркет.

0: Офисмаг.
1: Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Избен

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте.
7: Считайте перед сном интегралы. Овечки. Ха, прием для слабаков. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство выделило более 1 миллиарда рублей на обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи. Деньги перечислят из резервного фонда. Всего закупят около 200 машин российского производства. Автомобили скорой доставят в 18 регионов, которые наиболее нуждаются в такой поддержке. Это в том числе Алтай, Бурятия и Карелия, Калининградская, Новосибирская и Ярославская области. И в продолжение медицинской темы, первый всплеск простудных заболеваний в России ожидается в середине сентября. В это время в школу пойдут около 17 миллионов детей. В коллективах начнется активное распространение вирусов, рассказали в Российской академии наук. Там отметили, что в сентябре еще не будет фиксироваться рост заболеваемости гриппом. Тем не менее, медики посоветовали россиянам заранее позаботиться о защите и пройти вакцинацию. В России начали массово утилизировать брошенные автомобили. В городах-миллионниках все чаще признают транспортные средства бесхозными. Такой транспорт перевозят на спецплощадку. И если владелец не найдется или не захочет возвращать себе машину, отправляют на металлолом. Как пишут «Известия», подобные программы утилизации есть во многих городах. Например, в Москве проблемой брошенных автомобилей активно занимаются уже больше 10 лет. Больше половины россиян в ходе опроса заявили, что этим летом они не убили ни одного комара. Среди тех, кто все же вступал в борьбу, каждый пятый ликвидировал от 10 до 50 особей. Еще 6% респондентов заявили, что насекомые их кусали, но они принципиально не убивают кровососов. Опрос приурочили ко дню комара. Такая необычная дата отмечается сегодня. Цель – привлечь внимание общества к проблеме малярии, повысить осведомленность людей о данной болезни и методах ее профилактики. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: Александр Пряников. Иван Соловьев. И Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: День комара, конечно, нужно отмечать, начинать ночью, аплодисментами, хлопая ладонями себя по щекам.
5: Мне понравилась фраза «вступить в борьбу с комаром».
6: Я прям представил такой.
4: Ладно, вступить в борьбу. Проиграть?
5: Кстати, бывали случаи, мне кажется.
4: В смысле, а ночному иди, у него выиграй, он тебя уже тю-тю-тю, а ты раз-раз-раз, и уже сам себе нокаут.
5: Ребятки, привет, добрый вечер еще раз. Весело и бодро проведем ближайшие 2 часа.
4: Да, да. Тема у нас сегодня, друзья мои, закачаешься. Будем с вами разговаривать о моментах, когда вы перепутали незнакомца со своим другом или подругой, или женой, прости господи.
5: Прости, главное.
4: Как бывает. Значит, торговый центр, толпа.
5: Конечно.
4: Ты видишь со спины родной силуэт, пальто ее, рост ее.
5: Походка ее.
4: Ты подкрадываешься, нежно ее обнимаешь сзади и говоришь: ну что, рыбка моя, пойдем грабить ювелирный. Аб она оборачивается. А это твоя соседка сверху.
5: И ну, она тебе отвечает: пойдем.
4: Молодец. Ну так ты будешь рассказывать своей жене, когда станешь уворачиваться от сковородки и скалки. Случайно, ну обознался. Ну что.
5: Ладно, ребята, значит так. Ой, обознался, делитесь историями. Как вы перепутали незнакомца со своим другом. Мессенджер Макс, заходим. Наша группа Русское Радио. Пост опубликован, в комментариях ждем ваши истории.
0: Вечер на русском.

0: Очень сложно.
1: Что слушает страна?
2: А я все помню, помню, как тебя любил.
1: Русское радио.
2: Куда?
1: Слушайте лучше. Любимое на русском.
3: Не ждал.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: А вот, между прочим, Сашу Пряникова ни с кем не перепутаешь никогда.
2: Правда?
1: Да, он настолько плотно вошел в каждую семью.
3: Путали, путали.
1: Да.

0: меня путали. Я могу сейчас сказать, с кем, значит, меня путали с Николаем Фоменко в свое время.
1: А, ну да, есть
0: и
1: схожесть.
0: Ты будешь смеяться, один раз со спины перепутали с Антохой.
2: Да,
1: с Рыжим. С Юрьевым.
0: С Юрьевым. Да.
1: Понятно.
0: Ну, потому, да, есть схожесть. Потому что все талантливые пухлячки похожи друг на друга.
1: Мы сегодня обсуждаем тему, когда вы кого-то с кем-то перепутали, читаем ваши истории. История от Дениса. Привет, ребята. Был случай в далеком детстве. Отец школьного товарища подрабатывал ремонтником телевизоров. Ремонтировал. Тогда еще ламповые. И мои родители позвали его починить наш телевизор. Он пришел, чинит. Ему вдруг потребовался паяльник, а жил он через пару домов от нашего. Ну, в общем, меня он попросил сгонять за паяльником. Я знал, где живет мой одноклассник. Я побежал. И какое же было мое удивление, когда там, в той квартире, открыл мне дверь тот же самый дядька, что у нас дома чинит телевизор. Как вы думаете, в чем прикол?
2: Ни в чем.
1: Это был брат-близнец.
0: С близнецами, это мне кажется.
2: Подождите, с близнецами у меня есть история как раз на тему того, что я вошла в магазин продуктовый, увидела там девушку. Наши дети учатся в одном классе. Я бросаюсь ей навстречу, кричу: «Галя, здравствуй!» Она так аккуратненько мимо меня, ни слова не говоря, просачивается к выходу и думает: «Боже мой, наверное, что за сумасшедшая?»
1: Какая-то бешеная.
2: Я была так огорчена, я была так расстроена, думаю, вроде бы мы не ссорились. А потом выяснилось, что это ее сестра Наденька была.
0: Тоже близнец.
2: Да.
0: Ну, мне кажется, оба близнецы где-то должны проходить тайный или явный инструктаж, как вести себя в такой ситуации.
2: Да, конечно.
0: На свидание, например, нужно друг друга подменять, если что. И полно фильмов на эту тему, не сомневаюсь. А вот сообщение от Елены Соляник про дурку. Про дом сумасшедших.
2: О, Господи.
0: Добрый вечер, Русское радио. Хочу рассказать смешную историю. Работаю врачом-психиатром в стационаре. Это так врачи-психиатры называют дурку. Ну, наверное. Мой свекор работает в той же больнице электриком. После рабочего дня села в машину на территории и увидела своего свекра вдалеке. Открыла окно и кричу: «Садись, поехали! Скорее отсюда домой!» При этом машу рукой. Он стоит, смотрит, как неродной, молчит. Я опять кричу: «Поехали скорее! Я наконец-то сбежала!» Приглядел, стоит посторонний мужчина в недоумении. В это время было посещение родственников. Страшно представить, что этот пожилой мужчина подумал. Знаете, что если во дворе, да, значит, психиатрического стационара вам кричит: «Поехали домой», наконец-то сбежала, надо вызывать санитаров.
3: Вечер на русском.

0: боюсь.
1: Реклама на русском.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТПэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. ТБанк.
14: Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО ТБанк 0+.
15: Еду на машине, ничего не нарушаю. Скорость 40. Останавливает инспектор и спрашивает: ну и куда это мы так крадемся, а? Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
16: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
17: Да, сегодняшняя программа особенно понравится тем, кто сначала оборачивается, а потом понимает, что зря он обернулся и все такое. Когда вы перепутали какого-то незнакомого человека со своим родственником, другом, или, давайте расширим, или, может быть, вас с кем-то перепутали. Как вам нравится такой поворот?
18: А нам и так нравится.
19: Бывало.
18: Надежда пишет: с покупками в руках, ворча, сажусь в автомобиль, пристегнулась, говорю: ну что, не едем? Поворачиваюсь, а там мужик на меня смотрит большими глазами. Ой, как я вы...

0: вырваться.
1: Не, не, я знаю, Иван, конечно, добрая душа, но если был бы я бы обратно ее снегом бы закопал. Что это я просто так хорошее людям сделал? Так, вот. Стою в очереди за пирожками, пишет нам кто нам пишет? Владимир из Челябинска. Значит, стою за пирожками и кофе, слышу голос сзади. Валера, это вы? Потом по плечу. Валера, это вы? Я поворачиваюсь и слышу извинения. Оказалось, по его мнению, я сзади был похож на Валерия Ярушина из группы «Ариэль», из вокально-инструментального
2: ансамбля. Да,
1: «Ариэль». Тогда Наспор год растил длинные волосы. Владимир Челябинск. «Виа Ариэль». Все мы помним Валерия Ярушина.
3: На заборе сидят мальчишки.
1: Прекрасная группа. Я лично с детства вообще мы с ними знакомы. Но я могу сказать, что Валерия Ярушина, это, во-первых, это эти оптические очки, капли, нос и хайер. Так вы знаете, это рядом с Ярушиным, например, могли бы в очереди легко стоять Александр Градский.
0: Да,
1: укупник, конечно. Если его намочить, понимаете? Это популярный образ такой вот.
4: Вечер на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Обсуждаем сегодня тему, когда вас с кем-то перепутали, или вы кого-то перепутали со своим знакомым, или просто, может быть, с родственником с каким-то. А еще очень часто, вот, ребят, вот сейчас тут не смейтесь, ладно?
2: Mm. Да.
1: Хотя нет, можете смеяться.
3: Да.
1: Меня очень часто, знаете, с кем сравнивают?
2: С кем?
1: Говорят, что я похож на Роналду. Особенно, когда подстригусь.
2: Да,
3: да, есть.
2: Что, правда,
1: есть такое?
2: Правда,
3: немножко есть.
1: А еще актер Добрынин, Митяй наш любимый.
2: А, понятно.
1: Да?
3: Тут
2: ну,
3: нет.
2: На Роналду больше.
1: Больше?
2: Да. Однозначно.
3: Ну, давайте, Роналдо Лайт такой.
2: Роналдо
1: по-русски.
2: А можешь забить хэт-трик?

0: Ух ты ж, смотри, как
1: ты разбираешься в футболе.
2: Да. Я выучила одно умное слово и теперь блещу этим.
1: А, ну понятно. Ну, девушки все так делают.
2: Да, конечно.
0: Ну да, нет, значит, Роналдо зеро калорий такой.
2: Нет, давай так, ты будешь прикидываться Роналдо, а я буду прикидываться твоей фанаткой. Давай.
1: Ты хотела вообще Кира Найтли уже быть.
2: Ну да, ладно.
1: Прекрасно.
3: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Я очень люблю печь. Ну, вы это прекрасно знаете.
2: Это видно невооруженным глазом, друзья.
1: По мне,
2: особенно к зиме. Ну, ладно, летом он, да.
1: Вот. И я всегда ищу какой-то новый рецепт теста для себя. Ну, вот такой, какой я ни разу еще не пробовал. Сегодня как раз тот случай. С утра напек курнички на заварном тесте. Оказывается, это очень просто. Вот послушайте. 150 граммов растительного масла. Туда бросаем чайную ложку соли, перемешиваем и вливаем 300 миллилитров крутого кипятка. Сразу же вводим половину муки, завариваем тесто лопаткой, ну, перемешиваем лопаткой, и как только оно будет терпимо для рук, высыпаем оставшуюся половину муки и уже руками вымешиваем тесто минут 5. Ой, оно получается такое мягонькое, теплое, оно не липнет, и оно очень приятное на ощущение. Убираем в холодильник минут на 30. Далее, начинка. Ну, тут классика. Мелким кубиком курица, картошка, лук и любимые специи. Тесто на кипятке не требует муки для работы, то есть оно не липнет ни к рукам, ни к поверхности. Спокойненько раскатываем, ну, делим сначала тесто на равные шарики, раскатываем, выкладываем начинку, ну, дальше ваша фантазия. Можно несколько вариантов: треугольниками слепить, кругляшами слепить, а я сегодня сделал форму, представляете, вот эти бузы, удмуртские, бузы.
2: Ну, такой шарик, да, сверху.
1: Шарик с дырочкой и бортик так красиво веером такой сплетен. Вот я сегодня именно такой формы налепил курнички. Отправляем в разогретую духовку 180 градусов минут на 50, может быть больше, у всех духовки разные. Готовой выпечке даем отдохнуть под полотенцем и подаем к столу. Красиво, аппетитно, очень-очень вкусно.
2: Ну вот я сейчас представляю, у нас сейчас слушает 6 727 425 уже человек. Сколько из них женщин сейчас вот и вдруг лица на своих мужей.
1: Смотрю, ах ты,
2: и слушают, человек встал с утра, напек вот это вот прелести и до сих пор не женат.
1: Ай, где найти подробный рецепт?
3: Да. Да, вот я просто к тому, что он с утра это сделал и сказал, что друзья к нему какие-то забежали.
1: Да, у меня я сегодня же не просто так это напек. У меня,
3: Саш,
1: сегодня друзья были проездом.
3: Где были мы в это время?
2: Ко мне даже если бы налоговая инспекция с утра приехала, я бы не смог бы такое подать.
1: Ладно, где найти подробный рецепт? Заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В Максе в поиске наберите Иван Соловьев, узнаете меня по фотографии. Подписывайтесь, будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accomptogether.t2.ru.
8: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
9: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Гипермаркет Офис Мак.
11: Звонок для учителя.
12: А Офис Мак – для родителя. В гипермаркетах Офис Мак – уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И 1000 школьных товаров в наличии по низким ценам.
10: Экономьте с Офисмаг.
3: ООО «Офисмаг РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Вот это ухватил!
16: Ура! Купила! Мое!
17: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
18: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о

0: Амбинавито.ру 12+.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
4: Лето – это время, когда фраза «завтра сделаю» автоматически переносится на сентябрь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Тема часа, которую мы сегодня обсуждаем, дежавю с чужими лицами. Это тот самый момент, друзья мои, когда вы подошли к постороннему человеку, а вели себя так, как будто вы вместе, не знаю, детей крестили.
2: Я вот когда человека вроде как бы узнал, да, бегу к нему навстречу с распахнутыми руками, а потом в метре понимаю, что это совсем не тот человек. Я доделываю историю до конца. Я обнимаю его. Говорю, привет, да как же, да. Ну, а как, бежишь же обниматься.
3: Ну, на самом деле, да.
1: Теперь понятно, откуда взялись у него друзья, которые с утра на пирожки заезжают.
3: Абсолютно точно. А у меня, знаете, был случай. Я в детском саду была с девочкой Оксаной. Она такая была пухленькая всегда, очень веселая. И я была уверена на 200%, что женщина, которая стоит ко мне спиной, и как бы чуть вот она повернулась, так в три четверти я видела лицо. Думаю, сейчас я подбегу к Оксанке, как хлопну ее, схвачу за бачка.
2: Схватила?
3: Да, и прокричу ей: «Привет, мой пирожочек!» И, в общем, когда я это сделала, и повернулась совершенно незнакомая тетя, вот это была неловкая ситуация, просто кошмар. Да.
1: Ну еще ладно мой, но за пирожочком можно было и ответить, особенно перед незнакомой тетей.
2: Ребят, классная тема, давайте ее продолжим во втором часе обсуждать, а в 19:00 вечер на русском возвращается сюда.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106 784 754 56 55.
8: Девелопер «Брусника» напоминает.

0: что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Никогда не произносите «у меня нет на это денег». Это не солидно. Говорите «это не предусмотрено в моем бюджете». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Банк России включил Петербургскую товарно-сырьевую биржу в реестр операторов цифровых финансовых активов ЦФА. Петербургская биржа стала шестым оператором, включенным в реестр ЦБ с начала года. ЦФА – цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе и подтверждают права инвестора на актив. С 1 сентября в России начнется массовое внедрение цифрового рубля. В банковских приложениях россияне смогут открыть кошелек цифрового рубля. И в продолжение темы финансов банки начали отменять скидки по ипотеке. Например, убрали скидку за быстрый выход на сделку и сократили бонусы за первоначальный взнос от 50%. Как пишет газета «Коммерсант», ужесточать программы лояльности банки начали на фоне замедления снижения ключевой ставки. С июля средние ставки по рыночной ипотеке держатся на уровне 18,5%. Родители школьников имеют право оформить оплачиваемый отпуск на один день, чтобы присутствовать на школьной линейке 1 сентября. Для этого нужно вовремя подать заявление на отпуск или отгул, сообщили в финансовом университете при правительстве. При этом работодатель вправе отказать в отпуске, если это приведет к перебоям в работе организации. Ну и последнее. Назван самый модный цвет второй половины лета. Это электрический кислотный синий. Оттенок между темно-бирюзовым и ярко-голубым появился в коллекциях сразу нескольких домов моды. По словам специалистов, одним названием цвет определить сложно. Его сравнивают с оттенками Ионического моря и антифризом. Популярность оттенка связывают в том числе с запросом на отпускную эстетику. В качестве одного из источников вдохновения называют рекламу курортов 90-х годов с изображениями пляжей и бассейнов. У меня на этом пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. «Вечер на русском».
2: Да, продолжаем наш комедийный абордаж населения.
3: Коротко о том, как мы чудили в первом часе. Мы обсуждали тему, когда мы обознались. Вроде как бы видишь знакомого человека, бежишь к нему навстречу, падаешь, обнимаешь, целуешь шею. Это совершенно другой человек.
4: Шею — это страшно, на самом деле.
3: Ну, я сейчас просто свою историю уже начал рассказывать.
2: Давай.
3: Ну, я же говорил, что когда я вижу якобы знакомого человека, но потом в итоге обознался, я все равно человека обнимаю, ну и как-то вот так вот сразу зацеловываюсь, в шею попадаю первым делом.
4: И все? Ничего себе.
2: Вне зависимости от... А вдруг это майор полиции, например?
4: Или это бородатый дяденька? Кошмар.
3: Нет, ну что вы такое говорите?
2: Ну хорошо. Ладно, давайте
3: историю.
2: Я могу сказать, что обознаться, друзья мои, это не просто перепутать человека. Это же мгновенная, очень честная проверка чужой совести.
4: Да,
2: чужой совести. Как тот отреагирует, кого ты перепутал вот на эти объятия.
3: Представляешь, тоже понял, что ты обознался, но он тоже тебе подыграл.
2: Вот.
3: И вы потом дружите, уже ходите друг другу в гости.
2: На пирожки.
3: История от Раисы. Когда сыну было чуть больше года, в магазине муж пошел в примерочную. Из соседней выходит мужчина, и наш сын перепутал его с отцом. Подбежал к этому мужчине, схватил его за ногу и кричит: «Папа, папа!» Ну и выражение лица было у мужчины, мол, где же я так накосячил?
2: Не, подожди, не так просто. В голове мужчины, во-первых, тут же пронеслась вся жизнь.
3: Сначала испуг.
2: Мальчику около года, значит, 14 месяцев назад.
3: Чебоксары.
2: Подольск, Раиса. Нет, где?
3: Конференция.
2: Почему он похож на меня так формой ушей? Это конец. Сейчас выйдет его мать с алиментами. Да. И тут выходит его папа настоящий. Он... Фу, господи.
3: Ой, ребята.
0: Пряников, Соловьев и Калинина. «Вечер

0: пошутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Вечер прекрасный, вечер веселый. Вспоминаем сегодня истории, когда мы кого-то вроде как бы узнали, а это совершенно был другой человек, а когда мы обознались. Читаем ваши истории. Кстати, ребятки, заходите в мессенджер Макс, нашу группу находите, Русское радио, там опубликован пост, в комментариях делитесь своими вот этими вот обознашками.
2: А мы с вашими сообщениями сделаем то, чего не может сделать никто, кроме нас вообще в целом свете. Мы из ваших сообщений делаем маленькие спектаклики.
1: Вот. А Татьяна рассказала свою историю. У нее вот эта тема обознался, по телефону случилось. Привет, ребята, в моей жизни был такой случай. Звонок. Беру трубку, милая беседа, минут 5 болтаем. Когда речь пошла о наших общих знакомых, то выяснилось, что мы вообще не знакомы. Вот так мы подружились, зато стали друзьями.
3: Ничего себе. А как можно так беседовать об общих знакомых?
2: Слушай, а можно? У меня память абсолютно дырявая. Ну, знаете, образ жизни, мы старые работники культуры. У меня что лица, что имена, вообще ничего не помню. Я могу, ко мне люди подходят, там здороваются, ну, потому что сами, то есть вот это все. Я вообще не знаю этого человека, но я уже научился разговаривать с незнакомым человеком, избегать.

0: Гая называть его по имени, как-то маскируя. А, ну, понятно. И ага. поддерживаю абсолютно, человек уходит. Но, может, он делает вид, что, в общем,
1: скорее довольно... всего, так и есть.
2: Но здесь визуальный эффект имеет значение, потому что, когда ты улыбаешься, мне кажется, люди готовы признаться в том, что они твои троюродные братья, двоюродные одноклассники.
0: Мы все, вот, нам всем, если не в эфир, нам бы всем работать разводилами на улице. Ну, а что, нам люди доверяют, мы чертовски обаятельные, я чертовски, вы чертовски. Ничего время терять.
1: Вообще не по.
0: Марина пишет коротко. Еще недавно мужчина пришел мне помогать по огороду. Я смотрю на него, открыл рот и говорю: «Папа, вылитый мой папа». Вот так, слушайте, ну мужик пришел просто помочь, ага. А после того, как его... Слушай, он сразу захотел на ужин остаться. У Марины, кстати, тоже это хороший дипломатический ход. Теперь у вас на огороде работает не чужой человек, а практически родственник.
2: Ну, конечно.
3: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
6: Хватит просто листать ленту. Включайся в национальную

0: В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
1: Категория 6+. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
3: УГРН 121-27-476-29. Город Москва, 18+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
7: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
8: Да-да-да, вы не ослышались, это Русское радио. Вечер на русском, вечернее шоу. Будем играть через несколько минут. Вечерний замес, наша любимая игрушка. У нас для вас, дорогие слушатели, есть задание. И будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше правильных ответов.
9: А у вас для нас должно быть следующее. За 30 секунд развивайте максимальную скорость вашей мысли. Называйте 5 правильных ответов. В дом улетает, в ваш дом улетает качественный свет в виде светильника. Если вы переплюнули свои мозговые возможности и назвали 10 за это время, что случается нечасто, но можно, если постараться, к светильнику мы прибавляем колонку. Все, вы триумфатор, техника в вашем распоряжении.
10: Как всегда, будем за вас болеть, естественно, в том случае, если вы дозвонитесь первым. 8495-995-105,7.
7: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» прямо сейчас у нас на радио «Опорный край державы». Наш краеугольный камень, гранитная, нет, малахитовая плита. Это Екатеринбург и жительница этого славного города Людмила. Здравствуйте.
2: А сейчас, ребята, да, вот. Людмила, привет.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Чё ты?
4: Да, Людмила из Екатеринбурга, а это практически моя землячка. Я в Челябинске же жил много лет, поэтому...
2: Людмила, я как всегда буду за девчонок болеть. Вот у нас, спасибо. Потому что, да, мы теперь с вами уравняли силы. У нас теперь две девушки в эфире и два, ну, скажем так, временами джентльмена.
1: Угу. Ну, потому что мы знаем законы чести, но редко их соблюдаем.
4: Ладно, Людмила, смотрите, это игра «Вечерний замес». Мы сейчас вам даем задание. Задание несложное. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше ответов. То есть все просто, легко и просто. Итак, Людмила, кстати, да, за 5 ответов вы получаете светильник, а за 10 и светильник, и колонку. То есть прям вот побороться стоит. Итак, задание звучит следующим образом. Людмила, назовите, пожалуйста, как можно больше съедобных грибов.
3: Сыроежки,
4: да.
3: Лисички, подосиновики, подберезовики, шампиньоны, белые грибы, грузди, маслята.
4: Еще.
3: Не знаю.
4: Еще.
1: Ну, боро.
4: Боро.
3: Боровики.
4: Еще.
1: Вот последний. В земле.
3: Маслята была, господи.
1: Трю.
4: Вешенки! 10, ровно 10. Поздравляем, Людмила, светильник и колонка ваши.
1: Я за свою дочь на ее свадьбе так не переживал, как сейчас вообще.
2: Ура!
3: Не дозвонюсь.
4: Екатеринбург рулит. Людмила, ну теперь, пожалуйста, эфир полностью в вашем распоряжении. Передавайте приветы.
3: Во-первых, я безумно рада, что вам дозвонилась. Я всю неделю звонила по нескольку раз, когда только вот у вас какая-то игра. Я вас очень люблю, я 20 лет слушаю ваше радио.
1: Молодым меня помните.
3: Да, я помню. Я хочу передать приветы всем, кто меня узнал, своей дочке Еве, которая сейчас сидит со мной рядом за рулем в машине. Вот мы едем, но остановились. Мужу, которого безумно люблю, Алексею, и всему Екатеринбургу. И вам огромное еще раз спасибо. Вам благодарных слушателей и классных песен.
4: Обнимемся!
2: Людмил, вы просто молодец. И дочке Еве привет, и супругу Алексею, всем, кто рядом с вами. Вы молодчины, я надеюсь, еще не раз встретимся в эфире «Русского».
3: Спасибо.
0: «Вечерний замес». Замес на русском радио. Новая песня на русском.
5: Улетай. Всем привет, это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Тема часа. Ой, обознался. Тот самый случай, когда вы подошли к незнакомому человеку и познакомились против своей воли.
2: Его принудили.
1: Или дальше пошли есть.
2: Анюта пишет историю. Я однажды послала мужа в магазин. Потом выходит человек, значит, из магазина в такой же черной кепке, как у мужа. И в такой же черной футболке. Ну, я бегу к нему, заглядываю в пакет и говорю, что купил? Он отвечает, вы обознались.
3: Что купил? Растерялся.
1: Вообще странно, как он его перепутал. Это редкий цвет черный. Человек вообще, отличается от всех. Пойди встреть человека в черной кепке.
2: В тот момент ее больше интересовало, что в пакете.
1: Вот и все. Потому что я, когда из дома выхожу, я стараюсь все время как там поярче что-нибудь одеться, знаешь, с какой целью.
3: А мы где в это время бываем?
1: Где хотите, там и бывайте. С какой целью, знаешь, я бываю? Вот случится что с тобой, и в газете пропал известный ведущий. Был одет.
2: В кислотную футболку.
1: Фирменные штаны, понимаешь?
2: Кеды.
1: Да,
3: синий цвет электрик, про который нам Вячеслав Фонтов рассказывал.
1: Волосы. Они как лошок там. Был одет черную куртку, черные эти самые. Ну что такое?
2: Нет, давай, не пропадай, Саша. Ты нам нужен, мы тебя любим.
3: Но на самом деле было бы здорово, если бы ты хоть раз надел гавайскую рубаху и пришел в ней на работу.
2: Ой, Юля, он приходил.
1: Гавайской рубахи? Никогда.
3: Я все пропустил. Почему?
1: Я их с 90-х не люблю.
3: Да? А я думала, тебе очень пойдет
1: узор с ананасами. Давайте программу, посвященную Александру Прянику, сделаем завтра. А сегодня у нас тема. Однажды на кассе в одной крупном сетевом магазине, не могу его название произнести, увидел девочку, как две капли воды, похожую на девушку, с которой расстался 20 лет назад. Закрались смутные сомнения. Моральный дискомфорт. Через 3 недели подошел, спросил, как зовут ее маму. Я понимаю, что кассирши в этой магазине крупной торговой сети ничему не удивляются, но тут был ступор. В итоге нормально все, она вообще не из нашей деревни. Фу. А девушка работает на кассе, она же всяких повидала, кривых, косых, налоговую инспекцию, проверки этих несовершеннолетних бородатых, которые пытаются там, знаешь, это, купить запрещенку.
3: Она просто подумала, что это самый оригинальный способ познакомиться.
0: Пряников, Соловьев и Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Гипермаркет Офис Мак.
9: Звонок для учителя.
10: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
11: Экономьте с Офис Мак.
12: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
13: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
16: Организатор акции ООО Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Нашел на улице 100 рублей? Мелочь, а приятно. Потерял 100 рублей? Трагедия мирового масштаба. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
21: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
22: Это просто какое-то безобразие. Вот безобразие. Только разгоняемся, только вроде все начинается. Да, да. И бах!
23: А хорошего понемножку. Черные икры тоже тазиком не...
22: Ложечками.
23: И скучаем, сидим до понедельничка.
22: Ой, ребята, спасибо вам большое, что провели это время с нами. Нам было с вами классно. Вам уверены тоже.
23: Да, мощный.
24: Я точно знаю, что вы нас ни с кем никогда не перепутаете.
23: Ты же хороший. Все,
22: ты золотая.
23: Да, молодец.
22: Юля остается с вами.
23: Молодец.
22: Я в эфир приду завтра. Ну, а вот так вот втроем, чтобы мы здесь собрались, это уже, ребята, понедельник.
23: Конец связи.
22: Пока!
21: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
25: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание, нам все предстоит.

0: что слушает страна.
1: Сотни раз обжигалась, было больно, но выживай.
0: Русское радио.
2: Ты неотразима, как балетик прима.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Ваш кар...
5: Наш прайс!
4: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Бронируйте зимний отдых на курорте Роза Хутор. До 31 августа выгода до 5%.

0: 50% на все. Подробнее на rozahuter.ru. ООО «Розахутер», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал, Прошлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-29-52.
1: Русское радио представляет. Группа «Бис». Возвращение. 19 сентября. Москва. Клуб «Тау». Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев снова на одной сцене. Мощный живой звук, визуальные эффекты, хиты, которые знает вся страна, и новые треки. Группа «Бис». 19 сентября. Клуб «Тау». Билеты уже в продаже. 15+.
2: Рассчитывал к этому возрасту быть как-то поумнее, побогаче, покрасивее. Не рассчитал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Суд в Москве признал запрещенную информацию об услугах по краткосрочной аренде и продаже банковских карт. Информация была размещена на одном сайте и двух каналах в популярном мессенджере. Российские власти и банки неоднократно сообщали, что мошенники начали вовлекать граждан в так называемые

0: Дроперство, предоставление в аренду банковских карт с целью вывода украденных денег. С прошлого года за это предусмотрена уголовная ответственность до 6 лет лишения свободы. Доля ипотечного платежа в доходах москвичей снизилась за год с 80 до 67%. Этому способствовало снижение ставок по жилищным кредитам с 25 до 18,5% годовых. Впрочем, ипотека не стала доступнее, подорожание жилья по-прежнему значительно опережает рост зарплат. Так или иначе, в июне среднемесячный платеж по ипотеке за квартиру в московской новостройке составил 260 тысяч рублей или 67% от средней зарплаты двух человек. В этом году студенты столичных колледжей создали более 20 тысяч изделий бренда «Сделано колледжами Москвы». В их числе объекты уличной инфраструктуры, предметы мебели для школ и авторские товары. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова. Студенты делают скамейки, ограждения и оформляют фасады школ, а их авторские изделия – футболки, шелковые платки, пледы, блокноты, предметы декора и сувениры – можно приобрести в арт-павильонах проекта «Сделано в Москве» и в самих колледжах. Ну и последнее. Российский футбольный союз назначил арбитров на самый сложный матч предстоящего тура чемпионата России. Игру московского «Спартака» и петербургского «Зенита» рассудит бригада рефери под руководством Инала Танашева. Встреча пройдет в Москве в воскресенье. Матчи принципиальных соперников отличаются повышенной эмоциональностью и напряжением, и поэтому особенно сложны для судейства. О развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

Давным-давно известно, что в чаше яд, а в капле точно лекарство. Но эта поговорка, она как бы намекает: дружище, соблюдай умеренность, будь скромен в своих желаниях. Ну и самое главное, постарайся не бросить любой подручный предмет в душного товарища, который все это тебе рассказывает. Если что, я точно не из тех, кто держится условной золотой середины. Мне нравится, нравится, когда страсти кипят, как соус к итальянской пасте, и не капельками, а водопадами хлещет веселье. И пусть кто-то скажет: знаешь что, Юль, ты, судя по всему, героиня песни группы Артик и Асти. Ну и что, мы-то с вами точно знаем, кто на свете всех милей. Это я, Юлия Калинина, буду с вами до полуночи здесь, на русском.

хотите сломать чье-то сердечко, которое вдруг внезапно попало в наши цепки-лавки, это легко. Вообще, все, что касается чуть-чуть поцарапанных машин, немного совсем сломанных телефонов, ну и компьютеров, конечно, тоже, это оно само. Само так и было. Никогда не признавайте, девчонки, я всегда так делаю. Причем я одинаково убедительно это говорю дома мужу, а на работе техподдержки, ну, я не знаю, почему сломался этот компьютер. Я понятия не имею, почему не печатает этот принтер. В общем, независимо от того, с чем вы имеете дело, вы имеете полное право это, ну, скажем так, немного испортить. А если кто-то не согласен с вашей позицией, ну, тогда остается только освоить навыки починки. Причем вы, дорогие мужчины, одинаково ловко должны латать и собственные мужественные героические сердца, и авто, и всю бытовую технику. Ну, а мы будем составлять радость и счастье вашей жизни, как всегда.

0: Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на Русском радио. Реклама на русском.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
5: Амода C7. Собрать все взгляды.
6: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГР 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном

0: избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Почему у меня такой холодный взгляд? А что вы хотите? У меня зрение минус 8. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

восторге ровно настолько, насколько вообще возможно. Очаровательная Юлианна Караулова и «Самолеты» только что здесь на русском. И мало кто знает о том, что в основе вот этой песни лежит вполне реальная история. Дело в том, что Юлианна никогда не спит в самолетах. Вот, то есть села, пристегнулась и ждет, когда самолет взлетит. То есть она застает вот это волшебное ощущение взлета, потом не менее волшебное ощущение посадки, поаплодировали пилоту. Все круто, все здорово. И более того, активная творческая работа идет и в самолете тоже, и где-то там на высоте 10 тысяч метров. Безусловно, строки складываются сами собой, и вдохновение ловится за краешек цветного хвоста. Друзья мои, если вы в ближайшее время собираетесь улетать куда бы то ни было, знайте, что в полете самый необходимый аксессуар нет, не подушка под шею, а, естественно, любимая радиостанция, неизменно звучащая в вашем наушнике.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл».

0: Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+.
4: Зачем я стараюсь выглядеть молодой? Во-первых, я привыкла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Простота, конечно, заманчива, однако быть взрослым – это значит принимать всегда верные решения, жить по графику и, самое ужасное, никаких профитролей после 18. Но если это действительно так, то я, пожалуй, останусь как есть. В неком неопределенном состоянии не то чтобы впадаю в детство, но и взрослой становиться совсем не хочется. Кстати, если посмотреть на наших дорогих мужчин, то они тоже не прочь в детстве задержаться. Достаточно посмотреть, как ловко, как красиво, с каким азартом играют в танчики и прочие ходилки, бродилки, стрелялки. В общем, я уверена, временами отступать от привычных норм и становиться вот таким легким, воздушным, немного отпускным, каникулярным каждому из нас с вами не помешает.

0: И для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Русское радио представляет неподражаемый и яркий Артур Пирожков. 28 августа. Зеленый театр ВДНХ.
5: Мне ничего не нужно, только плачь.
4: Летнее красочное шоу «Перетанцуй меня». Море улыбок, любимые песни и зажигательные танцы под открытым небом.
6: Если хочешь танцевать, танцуй.
4: 28 августа. Большой летний концерт в Зеленом театре. Билеты на Яндекс.Афише и во всех кассах города. 12+.
7: Бронируйте зимний отдых на курорте «Роза Хутор». До 31 августа выгода до 50% на все. Подробнее на rozakhutor.ru. О, «Роза Хутор», Москва, муниципальный округ Строгино, улица Маршал Крашлякова, дом 30, помещение 131, УГРН 103-770-201-2952.
8: Русское радио представляет. Владимир Пресняков. 21 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026».
9: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
10: Я хорошо переношу жару, но только на короткое расстояние. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
11: Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В 47 российских регионах власти заключили с бизнесом соглашение по сдерживанию цен на сахар. Его стоимость с начала года увеличилась более чем на 20%. В Федеральной антимонопольной службе отметили, что крупнейшие торговые сети решили установить на сахар максимальную наценку как на социально значимый продукт, не более 10%. В Минсельхозе подорожание сахара признали, однако назвали проблему сезонной и решаемой с поступлением на рынок нового урожая сахарной свеклы. В Министерстве иностранных дел рассказали о международных наблюдателях на сентябрьских выборах в Госдуму. В этом качестве в страну приедут представители 55 государств. Речь идет о традиционных партнерах России из СНГ, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. С учетом московской системы образования сервисами МЭШ будут пользоваться каждый 4-й школьник страны. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

0: на своей официальной странице в мессенджере Макс. Работа над этой системой продолжалась 10 лет, и сегодня она одна из крупнейших в мире. Сейчас сервисами московской электронной школы пользуются в 6 российских регионах, в том числе Калужской, Московской и Тюменской областях. С сентября этого года к проекту присоединятся более 2000 школ в 5 российских регионах. Россиянам напомнили, какие подарки можно дарить учителям. Стоимость презента не должна превышать 3000 рублей. В Национальном родительском комитете выразили мнение, что на эту сумму можно подобрать полезный и нейтральный подарок, например, ежедневник, книгу или термокружку. Ранее в Госдуме поддержали инициативу повысить максимальную стоимость подарков учителям до 5000 рублей. Это пока все. Эфир Русского радио продолжит Юлия Калинина.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго, здравствуйте, желаю всем нескучного вечера и, знаете, желаю вам относиться как можно более снисходительно к слабостям ваших родных и близких. Сейчас поймете, почему. В московском метро сегодня наблюдал восхитительную сцену, как барышня громким шепотом отчитывала возлюбленного за то, что он, судя по всему, на концерте в консерватории не оценил произведение Иоганна нашего Себастьяна. И, в общем, видимо, вел как-то себя не так. Может быть, уснул где-то в особенно чувствительном моменте. А парень грустил, скучал, смотрел в потолок, шаркал ногой, в общем, вел себя как школьник на родительском собрании. А может быть, ему просто хотелось как следует отдохнуть, послушать русское радио, расслабиться, а не делать умное лицо там, где его делать совсем не хочется. В общем, отдыхайте, расслабляйтесь и помните, что четверг – это тот самый день, за которым следует пятница. А к ней нужно основательно подготовиться, поэтому русское послушали, дальше пошли спать, потом бодренько и очень коротко поработали, ну а там дальше ура, распахиваем объятия, навстречу выходным.

0: Еще раз самого доброго, дорогие мои, каждому из вас бесконечно рада здесь, на русском. Во Всемирной сегодня наткнулась на забавный спор, причем спор этот напоминал битву. Там сражались поклонники кофе и зеленого чая, мол, что бодрит больше. Нет, все-таки больше бодрит кофе, потому что именно этот напиток я предпочитаю по утрам, а уж если его пить, то это и вовсе прекрасно. Правда, в моем случае он бодрит, как правило, в тот момент, когда я не доношу чашку до рта и бамс, плещу себе на колени. В общем, обжигающие эмоции испытываем. Ну, а пока кофемашины не было, кофе все время убегало, приходилось еще мыть плиту до ухода из дома. В общем, так или иначе, бодрость била через край. Надеюсь, что этим вечером вас бодрят исключительно песни, которые звучат здесь на русском, и они же дарят покой и ощущение абсолютного счастья. Это в зависимости от того, какой трек звучит. Все для вас.
1: Ночи без

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-0-76-29. Город Москва, 18+. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Инструмент, который чаще всего нужен при сборке мебели, это валерьянка. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

самом деле, когда человеку так уж яростно хочется любить, а значит, в результате он будет глубоко несчастен. Это мое жизненное наблюдение. Потому как нормальный человек любить как раз не хочет вовсе. Что хорошего? Бессонница, нервы. А так живешь себе спокойно, ничего не происходит. Впрочем, дорогие мои, каждая любовная история – это отдельный вариант. И пусть ваш будет, безусловно, самым счастливым.

что ни говори, а первое впечатление, оно все-таки самое верное. Сколько раз бывало такое, девчонки, вы наверняка это ощущали на себе. Смотришь на парня и думаешь, о боже, он испортит мне жизнь, карьеру, все мои нервы без остатка. Но я точно буду любить его, как никого и никогда. И вот это первое впечатление, оно стопроцентно верным оказывается, однако сделать уже ничего нельзя, потому как это судьба. И если у вас рядом вот тот самый человек имеется, ради которого стоит начинать каждое утро, ради которого стоит быть красивой, прямо сейчас пишите к нам сюда на русской 916-003-105-7. Помните, что в следующем часе будет у вас уникальная дивная возможность передать привет или признаться в любви на всю страну тому единственному.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.

0: 16+.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

настоящие артисты, те, что пишутся с огромной буквы «А». Все скандалы, интриги, расследования вокруг себя и своей личной жизни обязательно берут и используют на благо. Творчество эта песня стала своеобразным ответом на многолетние слухи о том, что Агутин и Варум разводятся, вы слышали? И вот, представьте себе, в «Желтой прессе» регулярно такая информация появляется, а Леонид Агутин вдруг бамс и пишет вот такую песню. Он даже признался, что боялся супруге предлагать вот такой ироничный материал, и все-таки песня спета, клип выше всяких похвал. И эта вещица, я уверена, и в плейлисте «Русского радио», и в ваших персональных плеерах останется на годы вперед. А студио подхватывает музыкальную эстафету. Впереди Ханна, ну и я, Юлия Калинина, до полуночи с вами.

знаю, как насчет счастья, может, оно и случится, а вот хорошая погода в ближайшие несколько часов точно нет. Плюс 20 в Москве. Дождь закончится около 2 часов ночи, он уже активно идет во многих районах столицы. Западный ветер дует со скоростью 1 метр в секунду, атмосферная 740.

0: 45 миллиметров.
1: Реклама на русском. Русское радио представляет. Любовь Успенская. Большой сольный концерт.
2: На него я смотрю и понимаю, пропадаю я.
1: 20 августа. Москва. Зеленый театр ВДНХ. Золотые хиты. Море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Любовь Успенская. Билеты в кассах города. 12+. Русское радио представляет. Леонид Агутин. 27 августа на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
3: Жена захотела в отпуск. Какой отпуск? Мы и так весь год путешествуем вокруг солнца. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минпромторг планирует ужесточить требования к локализации автокомпонентов и ввести бальную систему оценки локализации автомобильной электроники и спутниковой навигации. Чтобы она была признана российской, разработка микросхем, печатных плат и программного обеспечения должна осуществляться внутри страны, пишет газета «Ведомости». Для признания автоэлектроники российской ее производители должны будут набирать не менее 140 баллов локализации. И в продолжение промышленно-производственной темы. В создании техники для Москвы участвуют предприятия более 30 регионов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». В частности, правительство Москвы – крупнейший заказчик транспорта, производимого заводом «КамАЗ». Заключаемые городом контракты задают предприятию устойчивый горизонт планирования на 15 лет вперед, недоступный при разовых закупках. Сегодня в парке московского транспорта и городского хозяйства столицы работает свыше 15 000 единиц техники КамАЗ, в том числе более 2 500 электробусов. В России утвердили первый ГОСТ для электросамокатов. Документ устанавливает единые требования к конструкции устройств, их маркировке, комплектации и испытаниям. Отдельное внимание уделено безопасности аккумуляторов, чтобы снизить риск возгораний. При этом ГОСТ не регулирует движение электросамокатов по дорогам. Это по-прежнему относится к правилам дорожного движения. Ну и последнее. Овощи, ягоды и грибы остаются самыми популярными вариантами заготовок у россиян на зиму. Как показал опрос профильного сервиса, овощи запасает каждый третий респондент, ягоды 15%, грибы 6%. Также в перечень зимних

0: заготовок вошли фрукты, зелень, пряные травы, соусы и овощные смеси. На этом пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
1: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, судя по обилию всевозможных запасов на зиму, мы с вами немного белки. Чего уж там. Я думаю, у каждого есть свои специальные рецепты и вкусности получаются. Такие, которые зимой можно открыть и вдохнуть аромат лета, просто уникальными. А мой сегодняшний день начался с сообщения от мамы. Она мне любезно напомнила о том, что нынче Всемирный день лени. И тут же возник вопрос, а что можно сегодня только и делать, что ничего не делать? Но нет, друзья мои. Вопреки вот такому ленивому торжеству, я здесь, я с вами и готова доставлять ваши приветы. 916-003-105,7. Спокойной ночи и большой привет Аделине и Лауре. Это пишет Руслан. Просит, пожалуйста, да пожалуйста, легко. Анечка Шарипова нам пишет. Анют, привет, доброго вечера. Передай, пожалуйста, большой привет моей сестренке Миссюри Елене. Обожаю ее, всегда ею горжусь. Пусть, Леночка, у нас с тобой все получится. Нашим сыновьям всего доброго. Дорогая Анечка Шарипова, вам тоже всего доброго и большой привет. Владимир Бруев сообщает, передайте привет Насте Нестеровой. Ее очень любят и ждут дома. Настенька, помните об этом. А Руслан сообщает, доброй ночи, самое любимое русское радио, спасибо. Моей любимой мамочке Танюшке привет, я тебя очень люблю. Будь здоровой и будь счастливой. Светлана Анатольевна пишет, она же доченька любимая. Ирина просит передать привет мужу Георгию, он сейчас за городом и, конечно, слушает русское радио. Вот это правильно. Дорогая Ириночка из Курска, вам большой привет и пусть все-все будет хорошо. Большой привет Юлии от Владимира и пусть все будет замечательно. Подпись Вова. Всем ведущим большой привет. Всем жителям Красногвардейского района Крыма большой привет. Это сообщение от некого или некой И.
3: Правильно.

мы здесь на русском тоже говорим вам «да» в любое время дня и ночи вам окончательно и бесповоротно рады. В Старый Оскол отправляется большой привет дочкам Альбине и Настюше, а также сыну Володе. Любимому мужу большой привет. Всех очень люблю, это пишет Светлана Проскурина. Светлан, вам и вашим близким большой привет. Но Елена Лебедева очень грустит по поводу того, что не удалось попасть на музыкальный фестиваль в Казань. Леночка, держитесь, я уверена, что следующая ваша поездка, а правильнее сказать, полет, окажется более успешным. Вика пишет, всех слушателей русского радио со всемирным днем лени, хоть и под занавес, но все-таки здоровья, крепкого оптимизма, и да, надо иногда позволять себе лениться. Вика Виктория из Санкт-Петербурга, вам, как всегда, большой и горячий.

друзья мои, я боюсь, что если я вам спою, то все остальные печали в вашей жизни покажутся вам не такими уж и значимыми. Поэтому оставим мое пение за кадром. Анечке Семенович я сейчас подпевала с удовольствием, но хорошо, что этого никто не слышит.

Алексей Власов сообщает: «Привет, Москва, привет, Русский Оренбург, на связи». Алекс, здравствуйте. Ну что, строго по списку. Сегодня свой юбилей отмечает Чебурашка. Да, действительно, так, 60 лет этому дивному персонажу. День лени, день комара, день кукурузы. За кукурузой смело в Оренбург приглашает Алексей. И я, между прочим, не стану отказываться. Кто знает, а также за поспевшими арбузами стоит приезжать именно туда. И да, чуть не забыл, сегодня день рождения отмечает моя подруга Оксана Куч. Всех благ, Алексей Власов, Степная Пальмира. Чашечку бодрящего кофе, отличного эфира, это уже для меня. Алекс, друг мой, огромное спасибо, невероятно приятно. Оксаночка, а вас, в числе прочих новорожденных этого дня, 20 августа, поздравляю. Михаил Владимирский говорит спасибо за позитивный эфир и передает привет Полине Константиновне. За помощь, поддержку, совет, рекомендации благодарит. Ну а русская благодарит за классную компанию. Михаил, абсолютно взаимно, оставайтесь на связи. Рада каждому вечеру, который вы проводите вместе с нами.

Дорогие мои, поистине радостные события происходят во многих семьях, где слушают русское радио. Причем вот прослушивание именно нашей радиостанции там является доброй традицией, и это просто праздник. А у нас с мужем сегодня 43 года совместной жизни, это пишет Татьяна, и, естественно, срывает овации. Дорогая Татьяна, вас и супруга вашего от души поздравляю. Пусть эти годы будут только началом вашего бесконечного, долго и счастливо. Вчера супругу, кстати, исполнилось 65, чем я его с удовольствием поздравляю. Таня, напишите, пожалуйста, как зовут вашу половинку. Пусть у вас все будет хорошо. Здоровья вам, радости, удачи, всего хорошего. Добрый вечер. У нас с мужем сегодня 21 год совместной жизни. Это в продолжении счастливой темы, пишет нам Татьяна Крайникова. Любимый мой муж, Александр, это самое счастливое время в моей жизни. Я тебя очень люблю. Жена Татьяна, город Иваново, на связи. Дорогая прекрасная Татьяна, дивный Александр, я вас поздравляю. Долгих и счастливых совместных лет. Берегите друг друга, пусть все будет хорошо. Привет из солнечного Краснодара любимому мужу Андрею от любящей жены Марины. После работы и на работе всегда слушает русское радио. Барсучок мой, я тебя просто обожаю. Мариночка, как нежно, как прекрасно. Берегите друг друга и будьте счастливы. Ну что, бесценные мои, пишите как можно активнее. Татьяна нам сообщает. Передайте большой привет родным, близким, всей Москве, всей Балашихе. Большой привет всем, кто меня знает. Всем чудесного вечера. Танечка, Танюша, вам, как всегда, большой привет. Вижу на вашей аватарке улыбку и понимаю, что каждый вечер вы улыбаетесь вместе с нами.

0: друзья мои, было бы здорово вообще поток привет ваших не останавливать никогда. Александра Колонова из солнечного Узбекистана передает привет. Сообщает, что у них жара, да, действительно, плюс 40. Ух ты, Саш, тогда мы идем к вам. Вам желаю классного отдыха, за пожелание классного эфира для меня большое спасибо. Лена Ленок пишет, уютного эфира. Леночка, огромное спасибо. Очень вам рада. Спасибо за вечно теплую компанию. Павел Кучеров всем желает хорошего настроения. Самый интересный праздник – это Всемирный день лени. Он мне очень нравится. Да, Павел, давайте-ка будем когда-нибудь, видимо, не в этой жизни, лениться вместе. Всем вашим друзьям, всему семейству вашему передаю привет и прекрасного вечера. Оля Петрова пишет любимому. Сообщаю, что его ждет вкусный ужин, разные напитки и мороженое. Послушная жена, как всегда, на связи, а русская, как всегда, на позитиве. И это абсолютная правда. Людмила Агафонова-Белецкая просит передать привет всей нашей команде, всем желает настроения хорошего. Нежно обнимаю, целую каждого из вас, прямо в щечку. Дорогая, прекрасная Людмила, вам тоже хорошего вечера, мы вас тоже целуем сквозь время и расстояние. Коллегам от вас привет передам.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Главное – это поставить себе цель. И пусть стоит, а ты лежи, где лежал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

дорогие мои, еще несколько приветов, и будем прощаться до начала следующего часа. Екатерина Сергеевна пишет: передаю привет своему котику. Он сейчас в дороге и 100% слушает русское радио. Люблю тебя, мой котик, жду с тобой встречи. Мы с ним познакомились 22 года назад, и он меня покорил тем, что каждый день мне передавал привет по радио. Ох, наверняка у него был какой-то свой знакомый радиоведущий, Блад, как это называлось раньше. Дорогая Екатерина Сергеевна, вам и котику вашему желаю мурчать друг другу долгие-долгие годы. Пусть у вас все-все будет хорошо.

0: А еще Машеньке из Тольятти хочется большой привет передать. Огромное спасибо за добрые слова. А привет, как дела? Вещает Дэн из Карелии. А мы посещаем исторические места. Дочь довольна, глава семьи тоже. Всем слушателям большой привет. А дочка-то красавица, просто невероятно на папу похожа. Дэн, вам большой привет и за пожелание позитивного эфира. Огромное спасибо. Юлия Комарова пишет: любимая русская, передайте привет моей напарнице. Светик, не грусти. Завтра выходной. Еще приветище любимому Таганрогу, моей семье, мужу Георгию, сыночкам Кирюше, Артему и лапочке дочки Машеньке. Ваша мама и жена Юля, подписалась Юленька Комарова. Привет вам, тезка дорогая. Пусть все будет хорошо.
1: Стол заказов русского радио.

0: не знаю, кто сегодня может скучать по небу. Оно серое, дождливое и, судя по всему, поливать будет часов до трех, не меньше. Плюс 17. В Москве облачно, идет дождь. Юго-восточный дует со скоростью 4 метра в секунду. А вот атмосферное упало к этой минуте 740 миллиметров ртутного столба.
1: Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка
2: и все это!
3: Все это!
1: Крутую по-русски! Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.
4: Вкусная жизнь!
5: Вкусная жизнь!
1: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
6: Нет.
1: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
4: вкусная жизнь.
1: Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30.
5: На русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. 70 тысяч иностранцев не пустили в Россию после начала проверок биометрических персональных данных. Всего биометрию для въезда в страну сдали 14 миллионов человек. На пограничном контроле иностранцев проверяют по фотографии и отпечаткам пальцев. По данным полиции, система позволяет выявлять тех, кому ранее запретили въезд, но они сменили персональные данные и попытались вернуться в страну. Пока это эксперимент, который проводится с декабря 2024 года. Герой России, начальник главного штаба детско-юношеского движения «Юнармия» Владислав Головин особо отметил важность патриотического воспитания и защиты молодого поколения от информационного воздействия противника. Он подчеркнул, что детей и подростков нельзя обманывать. Головин напомнил, что в России принято более 140 законов в поддержку ветеранов СВО и членов их семей. Он добавил, что считает своей задачей оправдать народное доверие. В России изменятся правила техосмотра автомобилей. Подготовленные Минтрансом поправки, как ожидается, вступят в силу в сентябре следующего года. Главное изменение касается машин такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у автомобиля разрешение на перевозку пассажиров. Кроме этого, перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номера кузова, но также госномер, марку, модель и категорию машины. Технические требования к автомобилям при этом менять не планируется. В завершение о спорте. Калининградская «Балтика» в Кубке России по футболу обыграла «Динамо» Махачкалу. Матч второго тура группового этапа завершился в серии пенальти. Для калининградского коллектива это первая победа в нынешнем розыгрыше турнира. Накануне в Кубке страны успеха добились «Краснодар», «Зенит» и «Рубин». Следующие кубковые матчи состоятся через две недели, ну а в эти выходные болельщиков ждут игры чемпионата страны. На этом пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

самом детстве этот мотив звучал буквально из каждого утюга. И как же здорово, что сегодня, 20 с лишним лет спустя, мы с вами зажигаемся под те же ритмы. Это, друзья мои, просто праздник. Некая связь поколений, в данном случае музыкальной. Примечательно, что Дитер Болин, автор хита «Шерри, Шерри, Леди», обычно относится к своим песням очень трепетно и никому не позволяет делать ремейк. А тут для нашего Артура Пирожкова сделал исключение, и это, по-моему, знак качества. Впереди у нас с вами хиты, также отмеченные разными наградами, да что там, любовью многолетней поклонников русского радио. Валерия, Стас Пьеха, Григорий Лепс и ближе к центру этого часа Ирина Дубцова. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. Привет ваши уже доставлены, песни хорошие буду ставить и настроение хорошее буду дарить без перерыва. Оставайтесь, каждому из вас рада.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем. Я тебя люблю.

конечно, прекрасная, нежно любимая мной Ирина Дубцова здесь, на русском. Друзья мои, не устаю радоваться тому, что Ирина теперь не только сама исполняет песни собственного сочинения, но еще и некоторым нашим дамам песни пишет. Известно, что Ирина писала песни для Димы Билана, и для Зары, и для Полины Гагариной. Однако в последнее время песня Юлии Михальчик «Метеорит» просто потрясающе звучит. Ну и, конечно, для Алисы Морозовой также хиты будут создаваться. Я думаю, что здесь большое и интересное творческое будущее. Поэтому Ирина может в полном праве называться не только любимой певицей, но и хитмейкером. Елена Север продолжает этот час. Впереди Дмитрий Маликов, а Настя и Ёлка. Все это для вас на русском. Друзья мои, пробуйте себя в новом качестве, открывайте новые горизонты вместе с русским.

даже ради того, чтобы проводить это лето красиво, с почетом, не смогла бы отправиться в полет на воздушном шаре. Панически боюсь высоты. Я была бы тем самым человеком, который оттуда с высоты в 2000 метров кричал бы: «Снимите меня, снимите немедленно». Друзья мои, если есть у вас страхи какие-то, вы любите шутить по этому поводу, ну, например, ваши шутки пусть не остаются где-то в пустоте, давайте-ка лучше выкладывайте их на нашем сайте rusradio.ru. Самые лучшие, самые яркие в эфире озвучит Антон Юрьев. А их авторы обязательно в подарок получат классную эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности об этом конкурсе легко обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Меня зовут Юлия Калинина. Приветствую тех, кто проводит этот вечер в компании «Русского». У нас Сергей Лазарев. Прямо по курсу.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Из двух предлагаемых вариантов я всегда выбираю третий. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ох, друзья мои, хочется вам пожелать, чтобы не приходилось держаться на моральных, а исключительно из любви к жизни, к работе, к тем людям, которые рядом, происходило абсолютно все вокруг. А рядом со мной же коллега мой, Миша Набоков. Миш, привет.
1: Да,
0: приходилось
1: привет,
0: прорываться Юля. На моральных.
1: На морально. Я вот сейчас тоже слушаю вместе с тобой песню и думал... Когда это у меня было в жизни, был один такой момент, ты знаешь, да. Да, когда ко мне должны были приехать друзья, огромная компания, и они заказали пиццу и роллы. Все это ко мне приехало.

0: а они почему-то по какой-то причине задерживались. И ты знаешь, если бы не мои моральные качества, то я просто бы это все уничтожил, ну, сама понимаешь,
1: да? А ты не уничтожил?
0: Я не уничтожил, я оставил им... несколько кусочков.
1: Да, ну это хорошо. Вот ты знаешь, вот это правильно, что несколько кусочков. Потому что я думала, что ты вообще вот сейчас засияет нимб над твоей головой.
0: А, что я вообще не трогал?
1: Вообще не тронул.
0: Ну ты обо мне очень хорошо мнение смотрю, да?
1: Ну конечно.
0: И я еще хотел еще добавить, что вот в песне тоже пелось, что нервные клетки, там что-то, да, про нервные клетки, что нервные клетки, они на самом деле восстанавливаются.
1: Восстанавливаются.
0: А вот жировые, друзья...
1: Жировые — это ужас и кошмар.
0: Помните об этом, когда перед вами будет пицца.
1: Ну как-то они не восстанавливаются. Да, по-моему, они как-то размножаются почкованием, особенно у девчонок.
0: Они никуда не деваются вообще. Вот в чем дело.
1: Да ты что? Да. Ужас какой. Ну вот теперь я знаю все, потому что у меня было верное ощущение, что вот эти жировые клетки в моем организме начинают расти, если я просто рядом посижу, например, с оладушками. И все, и они сразу начали почковаться радостно. А ты, Мишечка, вот ты, кстати, всегда строен и прекрасен. Да, слушай, немножко даже Аполлон. Где-то в глубине души.
0: Где-то совсем глубоко, да. Скажем так, да?
1: Короче, друзья мои, вы уже поняли, что я оставляю с вами человека, который блестяще выглядит, обладает превосходными моральными качествами. В общем, будет для вас примером для подражания. Именно с ним вы встретите пятницу, и скучать он вам не даст ни на одно мгновение. Потому как с моральными или без, но он точно сделает вашу жизнь прекрасной и удивительной. Вот, у меня все.
0: Юлечка, спасибо огромное. Будешь моим конферансье. Будем с тобой гастролировать по Воронежу.
1: Друзья мои, уехала гастролировать по Воронежу. Завтра сразу после полуночи обязательно встретимся здесь, на Русском.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: Крылатое с Довлатовой на русском радио.
2: Русское радио.
3: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство внесло в Госдуму проект закона о штрафах за неисполнение решений главы региона или созданного им оперативного штаба. Размеры взыскания от 3 до 5 тысяч рублей для граждан и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Необходимость изменений авторы инициативы объяснили в том числе количеством подобных нарушений. Центробанк упростил получение статуса квалифицированного инвестора. Для этого с 31 августа можно будет сдать специальный экзамен на знание финансового рынка. По итогам испытаний гражданину присвоят один из предусмотренных сертификатов или аттестатов, передают РБК. До сих пор учитывались только международные документы специалистов в сфере финансового анализа. С 14 сентября Московская биржа увеличит продолжительность основной торговой сессии. Торги будут начинаться на час раньше в 9 часов. Российские железные дороги перед новым учебным годом запустят между Москвой и Петербургом сдвоенные сапсаны. Они будут ходить с 24 по 31 августа. Также весь сентябрь между Москвой и Питером сдвоенным составом будет курсировать одна из ласточек. В компании уже давно используют практику сдвоенных составов. Их запускают в периоды повышенного спроса. Далее о погоде. В столичном регионе последняя неделя августа начнется с похолодания. По ночам температура воздуха будет опускаться до 10 градусов, днем будет не выше 21, сообщает гидрометцентр. Такая температура ниже климатической нормы на пару градусов. Ближайшие выходные в столичном регионе будут еще по-летнему теплыми. Тем временем в Москве начался дождь, о котором предупреждали метеорологи. К утру пятницы может выпасть до 10 литров осадков на квадратный метр. Курсы валют на сегодня: юань 12.41, доллар 83.36, евро 96.73. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я как человек, который, поверьте, очень хорошо в этом разбирается, могу вам точно сказать, что шаг назад после шага вперед – это не повод расстраиваться, и тем более не катастрофа. Знаете, как это называется? Ча-ча-ча. Так что с правой ноги и...

есть еще один вариант. Сделать погромче любимые песни, потому что мы будем слушать 5 утра и Ваню Дмитриенко прямо сейчас. С другой стороны, если Ваня Дмитриенко еще не спит, значит, и нам тоже можно. Сколько

0: Реклама на русском.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Миш Навоков на Русском радио вместе с вами. Вот буквально только что группа «Рефлекс» продемонстрировала нам, как нужно проводить отпуск. Надеюсь, если вы сейчас отдыхаете, то делаете это также по самой полной программе, потому что я недавно звонил одному знакомому, и в ответ он крикнул мне в трубку: «Я в отпуске, дайте мне поработать спокойно». Не

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Однажды я спросил своего отца, каково это вообще быть женатым. Он сказал: «Ты точно хочешь это знать?» Я сказал: «Ну да». Он такой: «Хорошо, я сейчас покажу». Удалил всю музыку в моем плейлисте и оставил только одну песню.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, в студенческие годы мы с девушкой пошли в ночной клуб потанцевать. Зашли внутрь, к нам подошел администратор, такой веселый, улыбнулся и сказал, что со своим нельзя, сразу скажу. Я понимающе кивнул и пошел домой.

0: звучит на русском радио.
1: Помню, один знакомый мне сказал, если тебе хорошо больше 3 дней, значит, от тебя что-то скрывают. А вот мне кажется, наоборот, если тебе очень хорошо, иногда об этом стоит умолчать. Поэтому меня зовут Миша Набоков, нам хорошо, мы с вами слушаем любимые песни на русском радио, и пусть это пока остается нашим маленьким секретом.
2: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня у нас много разных событий. Вот, например, день косметики. Без, вот это важно, без косметики и макияжа. Но лично мне кажется, ночью этот праздник отмечать опасно. Можно испугаться. Так что, девчонки, давайте лучше оставим хотя бы до утра это событие. А пока, пожалуйста, привет и поздравления. Пишите туда, в стол заказов в Тарасском радио. Мне и Мише Набокову это можно сделать. И в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе, во всех наших социальных сетях. Как правильно передать привет своим бывшим? Мастер-класс от Бахти и Туркен. Пожалуйста.

Ну, в этом часе мы точно с вами неделимые. Стол заказов нас всех объединяет. Он у нас и тамада, и сваха, и свах. Как хотите. Так, что у нас интересного прилетело из приветов и поздравлений? Напомню, куда отправлять. В официальную группу Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе. Во всех наших социальных сетях пишите, пожалуйста. Надежда передает огромный привет всем, кто в отпуске, особенно Светлане Викторовне из Казани. Светлана Викторовна, вам отдельные аплодисменты. Я уверен, что отпуск пройдет шикарно. Большой привет Елене и Нине. Счастья им и здоровья на вахте. Это Саха, Якутия. Интересно такое. Счастье и здоровье, как будто там прям какой-то праздник. Не вахта, а праздник просто. Ну, с другой стороны, в Якутии. Да, там красиво. Валерия передает привет своему мужу Кириллу. Скучает и ждет. Привет всем из Карелии. Вот где красиво. Цитата. «Не даете нам скучать», пишут Иван и Ольга. Да, как-то не совсем понятно, да, это хорошо или нет? Потому что если вы хотите скучать, а мы не даем, получается, мы должны в другом направлении, да, двигаться. Ну, нет, мы все-таки не будем давать вам скучать.

0: Останься, блин!
1: Возвращаемся в стол заказов на Русском радио. И вот, наконец-то, первое пятничное сообщение, которое мы просто обязаны встретить вместе с нашими статистами под бурные аплодисменты. Всем большой привет! От кого? Кому? Какая разница? Это не важно. Потому что пятница. Все! Все, друзья! Всем большой привет и все. Так, что так поконкретнее? Есть у нас? Да, есть. И снова наши статисты не жалеют конечностей, потому что мы поздравляем доченьку Маргариту с днем рождения, с 11-летием. Ничего себе, совсем взрослый уже. Любит ее очень сильно мама, папа и сестра Лиля. И поскольку Маргарита уже взрослая, я предлагаю, что сделать? Давайте подарим ей первую музыкальную помаду от Натальи Подольской. Надеемся, мама и папа будут не против. Да, мы их спрашивать не будем.

мы снова взлетаем и приземляемся в столе заказа в Тарасском радио. Аполлинария передает громадный привет Валерию. Ну, только вот за имя, за это невероятно красивое, прекрасное, я прочитал это сообщение. Побольше нам пишите, Аполлинария, будем все читать. Большой привет отправляется сестре Светлане, маме Нине, доченьке Марусе, подружкам Олюшке и Леночке. Желает Юлия им всего хорошего. Еще привет отправляется любимому мужчине Павлу. Цитата: «Люблю тебя, мой главный». И вот, наконец-то, друзья, мы выяснили, кто здесь, как говорится, основа. Теперь, как Павел скажет, так и будет. Все. А как вы думали? Вот какую песню мы будем слушать следующую? Павел говорит: «Снова вместе, Five Star Family». Значит, снова вместе, Five Star Family.

конечно же, мы снова вместе, потому что это «Стол заказов» на русском радио. Целый час у нас идет веселуха. Тверь, тем более, на связи, друзья. Но это уже заслуживает аплодисментов. Тем более, мы поздравляем самую лучшую девчонку Мурку с днем рождения. Цитата. «Будь самой жизнерадостной и позитивной, как ты умеешь, твой коллектив». Ну, конечно же, согласитесь, было бы классно, если бы Мурка в свой день рождения послушала бы одноименную песню. Но у нас есть вариант намного лучше, тем более вступление очень похоже, послушайте.

0: Всем привет! Я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
1: Русское радио. Ты ушла.

Стол заказов на Русском радио в самом разгаре. Большой привет от Натальи, однокласснику Владимиру из Домодедова. Цитата: «Давно не виделись». И раз, два, три восклицательных знака. После этого сообщения мы с Владимиром из Домодедова интересуемся, есть ли какой-то намек в этом сообщении. Стоит ли, как говорится, погладить рубашку? Или Наталья это сделает сама?

Ну, наконец-то пришло время узнать, что же приятного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Цитата. «Хочу от всего сердца поздравить мою маму Любу с днем рождения от дочки Кати, это из Сыктывкара. Желаю здоровья, отличного настроения, чтобы не знала вообще, что такое плохое настроение. Ну и, конечно, денежек. Сейчас отдыхаем на природе и жарим шашлычки. Я думаю, можно было бы пожелать просто побольше денежек, и плохое настроение, мне кажется, сразу отпадает. Или есть еще одна альтернатива. Побольше любимых песен. Тогда тоже плохое настроение отпадает. Люба, выбирайте, но я уверен, тут выбор как

0: бы очевиден.
1: Русское радио в твоем мобильном.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: Я не оправдала ваших ожиданий. Ожидайте. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: приветами пока все. Я, Миша Набоков, естественно, приглашаю всех в наш следующий музыкальный час на Русском радио. Не забываем, что сегодня пятница, она уже наступила. А это значит, что даже будильник, я думаю, в этот день прозвенит уже чуть тише, чем обычно, чуть ленивее, так уже в развалочку, так, знаете, день-день-день. Особенно, если мы сейчас его сами так потише сделаем аккуратненько. Или вообще, давайте его вообще выключим, а?
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года.